0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Наши песни.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда прив...

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Республиканский диктант ко Дню народного единства начнется сегодня в 11 часов. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый, отметили в ведомстве. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсах молодь.бай. Участники смогут подключиться к эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. В сквере 70-летия октября Бреста состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства – республиканская акция «Дерево единства». В мероприятии приняли участие военнослужащие Брестской пограничной группы, руководство администрации Ленинского района Бреста, представители молодежи, а также различных предприятий и организаций города. В сквере напротив гарнизонного кладбища участники акции совместно высадили аллею деревьев липы. После посадки саженцев они перевязали их лентой цветов государства. Флага Республики Беларусь.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, вводится временный запрет движения транспорта и самоходных машин сегодня с 9:30 до 11:00 по улице Ленина от Ливаневского до подъема на путепровод. Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов поездок по городу. Выбирайте пути объезда заранее. И последнее. Уже сегодня в центре Бреста на Советской состоится интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении Радиоплеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Привет-привет, дорогие друзья. 7:06 у нас в стране. Здесь Юлия Майская, потерявшая вчера Влада Романенко, где-то после вечернего эфира, друзья мои. Но вместе с тем, знаете ли, полна сил, бодрости и, конечно же, готова делиться с вами всем этим. А что это называется одним словом и как она называется? Конечно же, энергия. Друзья мои, огромной энергией обладаю и готова действительно каждому по чуть-чуть раздать для того, чтобы, возможно, этим хмурым утром вам было не так грустно. А чтобы действительно утро было самым добрым, самым насыщенным и улыбчивым, друзья мои, и самым полезным, конечно же, включайте нас, самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест. И, друзья мои, конечно же, напомню, что вчера мы хорошо вместе с вами в уютной компании провели время. Мы отметили день рождения, 23 года радиостанции Радио Брест. Ну, а сегодня, помните, мы приглашали вас, да, правда, на наш общий праздник. В общем-то, отметили, называется, по домам, а теперь давайте выйдем на улицы города для того, чтобы отметить еще раз. Это, знаете, хорошая, добрая традиция. Как раньше в деревнях, свадьба 2 дня, у кого-то 3 дня. Ну вот, собственно, мы тоже готовы повторить такой квест. Друзья мои, сегодня 17 сентября, в День народного единства, мы покажем вам, как на деле действительно Радио Брест объединяет людей отличным настроением, классными треками, друзья мои, и невероятно доброй энергией. Хотите проверить это на деле и познакомиться лично с ведущими Радио Брест? Тогда обязательно приходите, мы вас будем очень-очень ждать. Друзья мои, летим по эфиру на старте нового дня. Каждому из вас желаю отличных, результативных сегодня событий, обязательно свершений. Рабочая неделя подходит к своему логическому завершению, а значит, так или иначе, уже можно подвести какие-то определенные итоги маленькие. Почему-то потому, что четверг – это и есть маленькая пятница. Ну а сейчас традиционно приметы дня от Юли Майской, в общем, ловите. Итак, друзья мои, четверг отлично подходит для планирования бюджета, старта важных проектов и финансовых дел. Считается, что сделки, заключенные в этот день, принесут, друзья мои, прибыль. Так что мотайте это дело на ус или на свой кошелек, уж не знаю. Четверг считается, все мы знаем, да, благоприятным днем для наведения чистоты в доме. По народным поверьям, уборка помогает избавиться от застоявшейся не очень хорошей энергии, конечно же, слоя пыли на ваших тумбочках, друзья мои. Поэтому чистый четверг, он действительно для чистоты, здоровья и, конечно же, свежести, друзья мои. Все это и свежесть.

Реклама. Ликвидация склада обуви в Белвест. Только три дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу.

0: Одессу. Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин «Белвест».
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, что ни день, то праздник. И сегодня для нас, для белорусов, для каждого из вас без исключения, друзья мои, праздник невероятно важный для нашей страны в общем и целом. Сегодня четверг, 17 сентября, и, знаете ли, он получился, этот день, на удивление, каким-то разноплановым. С одной стороны, здесь серьезные поводы, как я уже упомянула, Беларусь отмечает День народного единства сегодня, друзья, с праздником каждого из нас. Ну а весь мир, знаете, задумывается о безопасности пациентов. С другой стороны, сюда же, знаете ли, заглядывают садовые гномики, кантри-музыканты, любители, знаете ли, пощекотать нервишки своим танцем. И музыкой тоже сегодня отличились. Вообще, скажу вам, что день 17 сентября сегодня получился с характером. С утра можно проникнуться темой единства и здоровья. Днем действительно затеять разговоры с родным городом, пошептать немного под вечер, сподхватиться, что время-то вышло, и, наконец, доделать, друзья мои, отложенное. Именно так сегодня отличился этот день, друзья мои. Ну что, День народного единства в Беларуси, в нашей стране, сегодня объединит всех людей без остатка по всей стране, по всей республике. И мы, несмотря на дождливую погоду сегодня, которая, к сожалению, обещают синоптики, обязательно сегодня и увидимся с вами, наши дорогие радиослушатели, лично познакомимся. Не забывайте, пешеходная улица Советская, ищите нас там, потому как команда «Радио Бреста» выйдет на улице города Бреста для того, чтобы второй день подряд отмечать день рождения в кругу близких друзей и, конечно же, доказать на деле, что Радио Брест объединяет. Ну а День народного единства – сравнительно молодой государственный праздник, который в Беларуси отмечают с 21 года, и по-белорусски он звучит как День народного единства и посвящен простой идее: народу лучше всегда и всего живется вместе, одной семьей, в своем доме. Все-таки историческая дата выбрана в памяти событий сентября 1939 года, когда западный и восточный белорусский земли оказались в составе одного государства. В нашей стране этот день принято, знаете ли, проводить спокойно, по-семейному, с концертами, встречами, разговорами душевными о том, что людей объединяет, друзья мои. И сегодня мы будем посвящать данному событию целую программу. Брест, здесь начинался путь к победе с 15 до 16.00, так что не пропустите, это правда будет важно и интересно. Друзья мои, что можно еще отметить сегодня? Сегодня отмечают профессиональные праздники турменеджеры. Вот так вот, да. Турменеджер – это человек, благодаря которому чужая поездка превращается из, знаете ли, нервотрепки в удовольствие. Профессионалы своего дела, они организовывают именно все то, чтобы мы получали невероятные впечатления от поездки. Турменеджер что продумывает? Маршрут, следит за билетами, отелями, решает внезапные проблемы и делает так, чтобы туристы, то есть мы с вами, просто наслаждались дорогой. Работа, я вам скажу, хлопотная, замечала как-то со стороны и почти невидимая, пока все идет гладко. Кажется, будто путешествие сложилось как-то, само собой хорошо. Но праздник напоминает, что за каждой удачной поездкой обычно стоит чей-то тщательно продуманный план, конечно, турменеджера. Поэтому, если вдруг нас кто-то из вас слушает в данный момент, турменеджер, мы вас тоже отдельно поздравляем, безусловно, с праздником. Летим далее по эфиру, прервемся на блок рекламы, погоду, ну и вновь я появлюсь в студии для того, чтобы рассказать в рубрике вам о топ-3 самых-самых. А вот о ком пойдет речь? Секрет. Дождитесь.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
1: Ну что, друзья, сегодня будет нас удивлять погода, правда, в виде дождя, и что очень совсем не хотелось бы, но тем не менее, у природы нет плохой погоды, будем как-то с этим мириться. В общем, по информации Бреста, облгидромета сегодня на Брещине облачная с прояснениями, погода на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Ну, а вот температура воздуха по области сегодня обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Пинске 18-20, в Барановичах и Бресте сегодня 16. 18 с плюсом.
5: Реклама.
6: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья, ну что, я узнаю, что ты здесь со мной. Какой любопытный, подумала я и решила сегодня в рубрике «Топ-3 самых» разобраться. А кто они? Самые любопытные представители зодиакального круга. Безусловно, друзья мои, изучила этот материал, разные источники, разная информация, разные астрологи, в конце концов, и у каждого из них свое мнение. Ох, как интересно. Друзья мои, но тем не менее, сформировала для вас список топ-3 самых, да, любознательных знаков зодиака и любопытных в том числе. Близнецы, вы на первом месте. Этот знак больше всего жаждет общения и новой информации. Близнецы задают много вопросов и хотят знать все обо всем. Вот так вот, друзья мои. Их интересы распространяются на самые разные сферы жизни. Так что, если вдруг сегодня разговор зайдет у вас с близнецом, знаете, он очень любопытный и не просто так задает вам сегодня разного рода вопросики. Далее, стрельцы, вы тоже, оказывается, в списке самых любопытных представителей зодиакального круга. Стрельцы любят исследовать мир, узнавать тайны Вселенной. И не только, знаете ли, в обширном понимании этого слова, а и вашей личной Вселенной. Им интересны абсолютно все ваши сферы жизнедеятельности. Они могут с вами и пофилософствовать, но любые необычные темы, так или иначе, стрелец ставит себе определенные галочки, потому что очень-очень любопытен. Овны, вы тоже любопытный знак зодиака, оказывается. По мнению астрологов, овнам движет импульсивный интерес. Если овен замечает что-то новое или скрытое, он обязательно захочет это проверить первым. Любопытство, знаете ли, с ним ничего не поделаешь. Вот такой список у нас на сегодня, дорогие друзья. Если вы с ним согласны, дайте обратную связь. Может быть, вы живете с овном, и он, ой, какой любопытный. А со стрельцом тоже проживаете под одной крышей, и ему вообще ничего не интересно. Не любопытный у вас такой товарищ получается, друзья мои. И, может, лично в вашем контексте астрологи сегодня взяли, да и ошиблись. В общем, насколько совпадений сегодня вызвало конкретно у вас мой список топ-3 самых, дайте обратную связь и расскажите. 33-код 399-0011. Уже готовы зачитывать ваши сообщения. Ну и гороскоп совсем скоро, что день грядущий готовит нам сегодня, помимо погоды дождливой, друзья мои. Узнаем скоро.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на день сегодняшний, 17 сентября. Гороскоп сегодня, знаете что, советует нам каждому не цепляться за первоначальные планы. День поможет принести неожиданные разговоры, новые задачи и предложения. Овны, коснется ли это конкретно вас, выясняем прямо сейчас. Овнам 17 сентября стоит подумать не только о сегодняшних делах, но и о том, чего хочется добиться в ближайшие недели. Хороший момент, Овны, сегодняшний день, чтобы вернуться к отложенному проекту. Тельцы, вам сегодня в четверг лучше двигаться в привычном темпе и не позволять окружающим вас подгонять. День подходит для работы с документами, денежными средствами и накопившимися бытовыми вопросами. Близнецы, вам 17 сентября пригодится умение быстро переключаться между задачами. Утренние планы помогут изменить, знаете ли, ваши планы уже к середине дня, причем неожиданность окажется скорее полезной. Раки, вот вам четверг поможет сегодня принести практическую выгоду там, где ее не ожидали вы конкретно. Это может быть удачная покупка, какой-то долг, который вам давно хотели вернуть, да и все никак, сегодня самое то. Скидка или какое-то предложение, которое позволит раки вам сегодня сэкономить. Львы, что касается вас, если давно хотели предложить идею, начать разговор или спросить о чем-то важном, подходящий сегодня для этого день и момент появится. В общем, сегодня стоит своей интуиции, львы, очень даже довериться. Девы, а вот вам в четверг будет проще разобраться с тем, что в последние дни казалось запутанным, обнаружится недостающая информация, найдется нужный документ. Документ или человек, наконец, даст конкретный ответ на ваш вопрос. Весы. Вам сегодня, 17 сентября, не стоит соглашаться на неудобный вариант только ради того, чтобы избежать спора. Спокойные весы, обозначите свои границы, и они сегодня окажутся эффективнее компромисса любой ценой. Скорпиончики. Вам в четверг полезно внимательнее, да, посмотреть на свои расходы. Не обязательно полностью отказываться от покупок. Достаточно понять, действительно ли вещь нужна вам именно сейчас. Может, сэкономить сегодня ваши все, скорпионы? Стрельцы. Сегодня захочется выйти вам за привычные рамки. День подходит для обучения, поездок, знакомств и планирования, да, чего-то очень масштабного, так что, стрельцы, дерзайте. Козероги, вам сегодня, знаете ли, этот день подарит шанс закрыть вопрос, который слишком долго оставался в списке незавершенных. Начните именно с него, даже если более простые задачи кажутся как-то привлекательными. Водолеи, 17 сентября стоит присмотреться к идеям, которые сначала покажутся слишком обычными. Среди них может оказаться вполне рабочее решение старой проблемы. Ну и рыбы, вам в четверг лучше начать день с конкретной списка дел. Без него мелкие задачи и разговоры могут незаметно забрать большую часть времени. А вот финансовые расходы желательно контролировать, рыбы, особенно внимательно. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Пусть день пройдет удачно для каждого из вас и обязательно по вашему плану. Желаю вам.
0: Наша музыка.

0: www.tnvlp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.
7: Чё?

0: сплю и вижу.
1: Ой, друзья мои, 7 часов 55 минут. Вы знаете, как бы я хотела сегодня поспать и видеть, что я просто работаю на работе, и нервы мои спокойны, и мне хорошо, и работа делается, ты спишь, и все как в сказке, правда? Это что-то действительно из сценария сказочного, друзья мои, потому что в реальной жизни, если ты спишь, значит, ты спишь. Если ты проснулся, значит, тебе уже куда-то однозначно пора, и, возможно, ты опаздываешь, дорогой радиослушатель. Но самое главное, не спеши, потому как все мы четко знаем, тише едешь, дальше будешь. Ну, и никто со мной не поспорит в отношении, знаете чего, что утро так или иначе начинается со сновидений. Да-да-да, именно так, ведь именно сны оказывают на нас благотворное либо не очень влияние после пробуждения сразу. Снился кошмар? Вот как бы да. Снилось что-то приятное, проснулся и уже улыбка на устах. Друзья, могу поделиться с вами, какой сон мне снился страшный. Невероятно просто. Вот обычно никогда я не делюсь с вами снами. Я смотрю, что и вы мне ничего сегодня не прислали. Пока я разговариваю здесь в микрофон, возможно, вы это успеете сделать. Расскажите, что снилось. 33-код-399-0011. Мы разберемся, что ваши сны означают наяву. Друзья, а мне сегодня снился какой-то кошмар. Нет, не сегодня. Это было вчера, да. Как будто за нами, в общем-то, гонятся я и еще несколько людей. Дикие кабаны. Две штуки. Две огромных вот просто особи невероятных. То есть я только во сне реально оценила их размер. Размер дикого кабана. Это просто огромные животные. Огромнейшие. Я проснулась и думаю, боже, как я люблю тебя, жизнь. Как же хорошо, что это был сон. Понимаете? И счастливая и радостная пошла на работу. Ну, а по поводу снов, действительно, они порой влияют на наше состояние ранним утром и на наш настрой, настроение в принципе. Вообще, мы, люди, с вами единственные млекопитающие, которые может сознательно откладывать момент засыпания. Вы знали? То есть вот это... Так, я не буду сегодня засыпать вот сейчас, да, немножко продержу, чтобы кошмар какой-то не приснился. Вот такая вот история имеет место быть. Кстати, самый долгий официально зарегистрированный период без сна составляет 11 дней. Друзья мои, но что происходит с каждым из нас с точки зрения физиологии и психики, когда человек без сна продолжительное количество времени существует в этой жизни, все мы знаем. Так вот, друзья мои, высыпайтесь для того, чтобы на старте нового дня быть свежим, красивым, выспавшимся и, самое главное, идейным человеком. Вот так. Здесь Юлия Майская. Вдохновляю вас на классные идеи, на невероятные совершения. И желаю вам отличного старта.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Беларусь сегодня отмечает День народного единства. 17 сентября – день начала воссоединения разделенного белорусского народа и возвращения исконных земель в состав БССР в 1939 году. В те годы была попытка уничтожить белорусов как нацию. Под удар попало образование. Польскими властями уничтожено почти 400 белорусских школ. Как отметила завкафедра истории Беларуси и славянских народов исторического факультета БГПУ имени Максима Танка Светлана Толмачева, именно через язык передается от поколения к поколению национальное наследие. Попытки ассимиляции, которая проводилась польским правительством, вытеснение белорусского языка, закрытие белорусскоязычных школ и не только белорусскоязычных, а в целом стремление к тому, чтобы порвать эти корни со своей землей, прервать возможность передачи этого национального культурного кода, оказались неудачными, потому что чем больше давили на народ, тем больше власти встречали сопротивление. Это сопротивление могло быть глухим, тихим, но были и случаи активного сопротивления, отметила Светлана Толмачева. Сегодня улица Советская в Бресте станет площадкой для яркого интеллектуального драйва. Жителей Бреста приглашают принять участие в городском квесте «История единства». Местом сбора определена площадка у фонтана. Участникам необходимо собрать команду из 5 человек, преодолеть 6 тематических станций, ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут призы от организатора Брестской городской организации БРСМ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси сегодня, в День народного единства. Они бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвоката в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И последнее. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

уж не знаю, как у вас, друзья мои, у меня просто до мурашек абсолютно по всему телу после прослушивания этого музыкально-эфирического исполнения. Да, группы «Белорусы», слово «Родное», мы открыли этот музыкальный час здесь, на Радио Брест. И все не просто так, дорогие друзья. Во всем абсолютно, что звучит здесь, то, о чем мы говорим, имеет смысл. А смысл сегодня единый для всех абсолютно. Каждый из нас так или иначе сегодня будет ощущать это единство на себе. Какое единство? Может быть, единство вашей семьи. Конкретно, не знаю, может быть, единство вашего коллектива. Уж не знаю, ну а то, что страна будет ощущать одно единое чувство гордости за свою страну, так в этом я и не сомневаюсь. Друзья мои, сегодня 17 сентября, День народного единства, отмечается у нас в Беларуси. Один из главных праздников для наших стран, для нашей страны. Этот праздник символизирует, конечно, сплоченность, стойкость, историческую справедливость нашего белорусского народа. И сегодня мы, белорусы, я, вы, каждый без исключения продолжает сохранять и приумножать культурные традиции. Мы все вместе с вами. Каждый день, возможно, где-то бессознательно, может быть, кто-то осознанно, целенаправленно, друзья мои, создаем и развиваем сильное, суверенное, процветающее государство, и каким оно правда будет. И сегодня, и завтра, и в ближайшем и далеком будущем зависит от каждого из нас. Да, именно так. И от каждого ребенка, подрастающего белоруса, маленького, либо уже и не совсем, и от каждого зумера, если хотите, тоже зависит будущее нашей страны. Ну, а

0: Валерий Шмат отобрал 12 лучших вокалистов из концертного мужского хора Федерации профсоюзов Беларуси, которым когда-то руководил. Именно он основал композитор Валерий Шмат, дирижер, исполнитель эту арт-группу невероятную. Проект, конечно, объединяет, как вы уже услышали, академическое вокальное мастерство с эстрадной подачей, народные мотивы, даже я слышу в их песнях, и современные мировые тенденции. Вообще, на самом деле, за годы работы арт-коллектива Беларусы дал 1000 сольных концертов и стал постоянным участником крупных музыкальных событий в Беларуси и за пределами нашей страны, друзья мои. Что могу сказать? Гордимся такими талантливыми белорусами. Безумно. Но если вы хотите проявлять свои таланты, скромничать и, возможно, думаете, что ваш талант будет никому не интересен, зря. Зря. Сейчас социальные сети дают возможность невероятную проявлять себя. Делайте это с любовью в сердце, с уважением к себе и по отношению к другим, и тогда я уверена, что удача обязательно будет на вашей стороне.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ.

0: уникальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Стильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка, Конте, Матеоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by «Я бренд 5» и в Instagram «Touchline».
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: люди о людях.
1: Итак, друзья мои, ну что, сегодня в рубрике готова рассказать вам о том, кто однажды посетил наш город Брест, артист, да, фанатов которого по всему миру огромное-огромное количество, и наше подрастающее белорусское поколение в том числе встречало его, этого артиста, у нас в Беларуси. Он ехал с туром по городам нашей страны, оказался в Бресте, и я вам скажу, что это было феерично. Я все это видела лично, своими глазами. Это было круто. И насколько все-таки, знаете ли, те люди, которые стоят на сцене, выступают и имеют огромное количество поклонников, влияют на разумы этих людей. И вот тут, знаете ли, невероятно колоссальная ответственность быть лучшим примером для тех, кто тебя вдохновляет на создание невероятно крутейших текстов, музыки, треков. Ну и, безусловно, понимать, что эти люди смотрят на тебя, твои фанаты берут с тебя пример. Особенно, знаете ли, когда неокрепшие умы, подрастающее поколение, наше будущее, друзья мои. Очень важно понимать, кто так или иначе стоит на сцене перед нашим подрастающим поколением. Он приехал, встал на сцену и сделал невероятно крутейшую феерию. Он, Ваня Дмитриенко. И, кстати, пообещал со сцены, что обязательно еще приедет с туром в нашу Беларусь. А мы, конечно же, объединившись вместе, будем ждать его концертов. Он талантливый парень и показывает подрастающему поколению, мне кажется, невероятно крутейший пример того, как можно создать себя самостоятельно, пользуясь своим талантом, трудолюбием и, конечно же, веру в свои силы. Ваня Дмитриенко, вот о нем сегодня готова поговорить. Российский певец, помните, да? Прославившийся хитом невероятно крутейшим. «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва» и так далее по тексту. О, классная песня у меня на репите играла на постоянной основе. А у вас? Расскажите. Да, научился играть на гитаре, фортепиано и других инструментах самостоятельно, без учебы в музыкальной школе. Вы его только представьте. Какая сила притяжения к музыке у этого парня была. В 13 лет он переехал из родного Красноярска в Москву вместе с семьей. Начинающий артист Ваня Дмитриенко часто пел бесплатно, прямо на улице, выступая для прохожих. Кстати, всем огромный привет артистам, которые выступают у нас на улице Советской. По вечерам играют невероятно крутые какие-то музыкальные композиции, имея при себе саксофон, баян, аккордеон, скрипку. И все это делают для прохожих. Абсолютно безвозмездно. Ребят, запомните, Ваня Дмитриенко начинал точно так же. Точно так же. Поэтому, кто его знает, возможно, и вас ждет наши брестские талантливые музыканты. Большое будущее. Во всяком случае, я вам этого очень-очень желаю, друзья мои. Ну, а в 2023 году Ваня Дмитриенко вошел в престижный рейтинг Forbes от 30 до 30 в категории музыка. Ну и самый-самый молодой, начинающий, который, помните, получил и тарелку заслуженную, крутейшую. Ой, друзья мои, я уж не знаю, но мне кажется, что Ваня Дмитриенко – это тот человек, с которого нужно брать пример и никогда не предавать дело своей жизни и создавать что-то интересное.
0: Люди о людях.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Бреста был гидромет, а сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода и на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Пинске 18-20, в Барановичах и Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
7: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
8: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
9: Умная и целеустремленная – на работе. Нежная и добрая – дома. Ослепительно красивая – всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
10: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Например, газовая варочная панель «Мидея» с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
11: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
12: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Бреста.
12: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Бреста.
13: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
14: Радио!

0: хочется сказать, друзья мои, Настасья Корсик и абсолютно всем-всем-всем, кто слушал сейчас ее трек, могу посоветовать. Стасия, ну, берите своего краша, да, берите свою маму обязательно, почему бы и нет, берите абсолютно всех своих друзей без остатка, друзья мои, и пройдите определенный сегодня квест. Мне кажется, это невероятная возможность проверить себя. Сплоченность работы в команде, друзья мои, когда действительно ты немного стрессуешь, потому что когда последний раз писал диктант и сам не помнишь, это было в школе давным-давно. Друзья, сегодня, знаете ли, 17 сентября в Беларуси пройдет республиканский диктант ко дню народного единства. Все вы как-то с детьми уроки делаете, да, все вот как-то диктанты, возможно, дома тренируетесь писать и так далее. А что, если сделать это сегодня вместе? Почему бы и нет? Объединившись, друзья мои, это невероятно, мне кажется, интереснейший опыт. Вместе с тем, трансляция этого самого республиканского диктанта ко дню народного единства пройдет сегодня уже совсем скоро, да, друзья мои, в 11:00 на молодь.бай. После можно проверить себя по оригиналу текста. Кстати, текст прочтет блогер Андрей Максимов на площадке учреждения образования. Сложность средняя, участвовать может абсолютно каждый, друзья мои. Поэтому мне кажется, что сегодня нужно обязательно воспользоваться этой возможностью и проверить себя взрослого в написании этого самого диктанта. Если у вас, к слову, дети учатся во вторую смену в школе, почему бы не попробовать, родители? Знаете ли, вот эта вот история. Я когда учился в школе, вот у меня были оценки. Покажите своему чадо на деле, как вы виртуозно пишете диктант, друзья мои. Да, да. Ну что, каждый выбирает для себя, конечно же, дело, знаете ли, по чести. Очень не хочется надеяться, что и вы вместе с нами сегодня уже на старте нового дня чувствуете единение абсолютно с каждым и, безусловно, с любимой радиостанцией «Радио Брест». Здесь на связи Сергей, автокомплекс «Брест». Привет-привет и спасибо огромное за информацию. Наш внештатный дорожный корреспондент сообщает для каждого следующую важную новость. В связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, у нас в городе Бресте будет временно ограничено движение транспорта и самоходных машин. 17 сентября сегодня с 9 утра 30 минут до 11:00. Так что, друзья мои, это по улице Ленина все будет, от Ливаневского до подъема на путепровод. Выбирая траекторию движения, возможно, вам там нужно оказаться. Если нужно как-то каким-то образом сэкономить время, либо его не потерять, получив данную информацию, можете своим временем очень грамотно распоряжаться. Ну, а всех еще раз хочу от души поздравить, да, с Днем народного единства, каждого абсолютно без остатка, друзья мои. Сегодня желаю вам почувствовать это самое единение в коллективах, на рабочих местах, в семье, ну и самое главное, в душе каждого белоруса.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Если, друзья мои, у вас были давным-давно мысли улететь, слетать куда-нибудь и вообще полетать, друзья мои, мне кажется, самое время. Вот после, да, исполнения Ангелины Пипера вот этого трека «Листок». Лети, лети, друзья мои, пришло время действительно слетать, особенно на старте. Если у вас отпуск, почему бы и нет? Возможность появилась уникальная. Белавия объявила распродажу на все регулярные рейсы. Скидка до 50%. Ну, и теперь говорите, говорите о том, что вам подфартило. Правда, когда ваш отпуск, например, совпал вот с такой невероятно крутейшей акцией от Белавия. В общем, промо-распродажи сегодня, да, завтра, друзья мои, имеет место быть. Ну и, конечно, билет можно будет купить по тарифу промо со скидкой до 50% на все самые регулярные рейсы из Бреста, Минска, Гомеля, Могилева, друзья мои. Ох, это будет что-то очень-очень интересное. Кстати, использовать можно будет билеты, значит, с 17 сентября по 27 марта 2027 года, включительно те, которые вы сейчас купите вот на этой невероятной классной распродаже. Билет можно оформить туда и обратно, кстати, или в одну сторону. Ну и традиционно, друзья мои, количество билетов ровным счетом, как и мест, ограничено. Поэтому, друзья мои, поспешите, пожалуйста, потому как, конечно, классная вот эта вот история. Мы же знаем, что из всего пакета тура для отдыха перелет стоит таких очень даже приличных денег. Наверное, в массе своей именно трата на билеты туда и обратно. А если это с одного кошелька на одну семью, это прям в копеечку вылетает. Поэтому Белавия все прекрасно понимает. Все живем в одной стране, все объединены абсолютно едиными и радостями, и проблемами бытовыми и так далее. Поэтому Белавия идет навстречу каждому белорусу, объединяя, знаете ли, всех. Вот невероятно классной акции, да, промо со скидкой 50% на регулярные рейсы из Бреста, Минска, Гомеля и Могилева. Так что, друзья, ловите эту возможность. Пусть сегодня вам обязательно улыбнется удача и, возможно, заветный билетик в одну и во вторую сторону. Ну, в смысле, туда и обратно. Обязательно, в обязательном порядке, туда и обратно. Вам улыбнется удача, и вы сможете такой билетик отхватить. В общем, держим за вас, люди дорогие, кулачки. Знаете, даже вот в этой истории, когда мы, объединившись, желаем вам, чтобы действительно в промо-акции вы поучаствовали результативно, купив билетик. Это такая себе история. Когда мы вместе объединяемся и желаем кому-то чего-то хорошего, вот так, каждый, оно же обязательно может случиться. Угу, удачи!
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
1: День народного единства.
2: В Березе в преддверии Дня народного единства историки, политологи, медиа-эксперты обсуждали положение населения Западной Беларуси в 1921-39 годах. Белорусы прожили 18 лет под постоянным социальным национальным давлением, обратил внимание директор, главный редактор Брестской областной газеты «Заря» Игорь Гетман. Белорусы пережили политику этноцида, уничтожение национальной идентичности, культуры, языка и самосознания. В Березе в эти дни проходят мероприятия, посвященное Дню народного единства. В городе расположено место памяти жертв польской оккупации. В Березе Картузской 17 июня 1934 года был создан концентрационный лагерь. Туда без суда и следствия заключали людей, выражавших несогласие с польской властью. Преимущественно заключенными были люди из Западной Беларуси, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь прекратил существование 17 сентября 1939 года. На его месте установлен обелиск. В Березе сегодня состоится народное возложение цветов, посещение экспозиции «Концлагерь Береза-Картузская» филиала галереи искусств духовно-патриотического комплекса. Участие в мероприятиях примут жители Березы, делегации от Минской, Гродненской и Гомельской областей, регионов Брестской области. Митинг и церемония возложения цветов к мемориалу узникам концлагеря Береза-Картузская с участием руководства облисполкома начнется в 19 часов. Затем в программе торжественный концерт творческих коллективов Брестской области. День народного единства был учрежден 7 июня 2021 года указом номер 206. Он посвящен началу освободительной кампании Красной Армии в Западной Беларуси в 1939 году, в результате которой белорусский народ, разделенный условиями Рижского мирного договора, воссоединился. Директор Брестского областного лицея имени Машерова, историк-политик Геннадий Иванчин, рассказал о том, что события этих лет значат для белорусов сегодня, почему так важно изучать историю белорусской государственности.
3: Изучение истории государственности – это всегда чрезвычайно важно. Это то, что укрепляет и формирует наше национальное самосознание. Это то, что формирует наше понимание государственности на современном этапе. Почему именно сейчас этот вопрос актуализировался? Конечно, это связано с многочисленными попытками осуществить ревизию истории, то есть пересмотреть некоторые для нас, в общем-то, очевидные периоды истории и очевидные результаты тех или иных исторических событий. И чтобы не допустить ревизию, для нас очень важно делать все, чтобы в обществе знали и помнили о тех событиях, знали и помнили об истоках белорусской государственности, знали и помнили о тех этапах развития, которые прошла наша государственность. Что же произошло в 1939 году? Конечно, это воссоединение народа. Это воссоединение у белорусов уже, наверное, на генетическом уровне выработалось понимание единства как несомненной важнейшей ценности, которая определяет нашу жизнь, определяет наше мировоззрение. Мы понимаем, что значит быть едиными. Мы понимаем, как важно быть вместе. Мы участвовали в строительстве национальной библиотеки. Мы проводили великолепные спортивные мероприятия, тоже чемпионат мира по хоккею. Опять же, почему? Мы хотели показать сами себе и всему миру, насколько мы гостеприимны, насколько мы открыты и насколько вот вместе организационно мы можем продемонстрировать высочайший уровень. Это тоже последствия событий 1939 года.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Бресте в эти дни проходят юбилейные республиканские студенческие дни, приуроченные ко Дню народного единства. Сегодня главной площадкой праздника станет Брестский областной общественно-культурный центр, где талантливая студенческая молодежь со всей страны встретится на конкурсе патриотической направленности «Мы едины». В городе-спутнике Жабинка состоится сегодня традиционный легкоатлетический забег, приуроченный ко Дню народного единства. Он стартует в 14 часов с возложения цветов у братской могилы погибших воинов и партизан. Первые 100 участников получат памятные медали. Комитет государственного контроля Брестской области сегодня и завтра с 9 до 13 и с 14 до 18 часов будет проводить горячую телефонную линию по вопросам подготовки и надлежащего проведения осенней посевной кампании сельскохозяйственными организациями области. До конца года в новом квартале застройки микрорайона «Северный-2» в Барановичах планируется ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных панельных жилых дома. Новый микрорайон на месте бывшей деревни Анисимовичи и ее окрестностей начал развиваться в Барановичах 5 лет назад. Теперь на этом участке возвышается 16 жилых домов. Как сообщил заместитель председателя Барановичского горисполкома Александр Козека, микрорайон продолжает развиваться, и в нынешнем году здесь началась застройка нового квартала со состоящего из 12 жилых многоэтажек. 3 новостройки планируется сдать и в этом году. В одной из них уже идут отделочные работы, 2 другие еще на стадии строительства. Также идет строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, обустраиваются пешеходные дорожки, велодорожки, появятся современные игровые комплексы для детей, проведено благоустройство и озеленение. В рабочем поселке Речице торжественно запустили новую асфальтосмесительную установку. Церемония запуска нового оборудования состоялась на территории Столинской ДСПМК-32. В мероприятии приняли участие председатель Столинского райисполкома Сергей Жидецкий, представители китайской компании «Сани» и другие официальные лица. Проект реализован в рамках госпрограммы «Региональная инициатива» при льготном кредитовании АСБ «Беларусьбанк». Запуск установки позволит увеличить мощность завода с 50 до 80 тонн в час, что улучшит ремонт дорог и экологическую обстановку в регионе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

0: хорошая цель и так желаешь получить результат, друзья мои, и не для того, чтобы он был заметен, а для того, чтобы он был полезен. Вот, наверное, мне кажется, что нас, белорусов, объединяет эта идея и эта цель. Действительно, день сегодня необычный, праздничный, важный для каждого, кто живет в нашей стране, и для каждого белоруса, кто, возможно, сегодня находится в командировке за пределами Беларуси. Возможно, и если вы слушаете онлайн-вещание «Радио Брест», тогда наш утренний привет летит к вам, друзья мои. Ну что, можно нас слушать онлайн, да, все верно. «Радио Брест FM.by» на нашем сайте. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас, где бы вы ни находились. А еще, конечно же, можно с помощью умной колонки. Просто скажите: «Алиса, включи «Радио Брест», она сделает это, и мы будем ближе к друг другу». Друзья мои, нас, кстати, в умной колонке с Алисой можно слушать по бесплатной подписке, без всякого рода. Поэтому слушайте, будем объединяться, вместе проводить это утро, последующий праздничный день и наслаждаться компанией друг друга, друзья мои. Вообще, четверг — маленькая праздничная пятница, я бы сказала, правда? А нет, все-таки большая, значимая, важная — День народного единства. Четверг, 17 сентября, получился, мне кажется, вообще на удивление какой-то разноплановый. Да, с одной стороны, здесь серьезные поводы. Мы, белорусы, отмечаем День народного единства, но с другой стороны, невероятно классные сюжеты тоже сегодня имеют место быть в календаре, друзья мои. Что здесь я имею в виду? День, знаете ли, турменеджера, я вам об этом уже рассказывала. Еще Международный день кантри-музыки. Да, кто любитель кантри? Ну-ка, признавайтесь, либо вы все-таки больше по белорусским народным. Тяче, вода, я рок. Ух, ну, будет неплохо, если вы мне тоже пришлете какой-нибудь вот запись вашего голоса в исполнении, я не знаю, кантри чего-нибудь, либо танца к нам в социальные сети. Тоже будет очень хорошо, но что-то как кантри. Это музыка простых историй, гитары, дорог, уходящих за горизонт, да, за внешней все-таки незамысловатостью прячется настоящая душевность на самом деле, и поэтому такие песни легко ложатся на сердце даже тем, кто вырос далеко, в общем-то, от кантри-истории. Отличный день, чтобы включить пару старых баллад и почувствовать вкус, друзья мои, такой вот невероятной, мне кажется, такой природной свободы. Очень вам этого сегодня желаю от души. Друзья, объединяемся вместе. И не забудьте, что сегодня мы ждем вас навстречу в 18.00 в центре Бреста на пешеходной Советской. Друзья мои, мы приглашаем вас всех без исключения для того, чтобы продолжить отмечать день рождения радиостанции «Радио Брест». Встретимся, объединимся и хорошо проведем этот день в компании друг друга.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Сегодня, друзья мои, везде и всюду мы будем говорить о том, что Беларусь отмечает День народного единства. Здесь мы едины своей силой, своим суверенитетом и, конечно же, своей душой, наверное, белорусской, правда, потому что отличительную ее знают по всему миру. Насколько мы радушны, насколько мы гостеприимны, насколько мы сопереживательны и всегда готовы прийти на помощь, друзья мои. Сегодня дети в школах, безусловно, будут говорить на эту тему. Сегодня здесь я транслирую. Сегодня вы после работы, дорогие люди, когда будете идти по пешеходной улице Советской, я очень надеюсь, что дождь не испортит нам наши планы. Конечно, вы так или иначе будете встречать разные локации. И там, в центре Бреста, на Советской, будет ждать вас и команда «Радио Брест». Потому что мы, друзья мои, обещали вам много-много раз, и вот свершилось. Мы выходим к вам, наши уважаемые радиослушатели, для того, чтобы второй день подряд отметить свой день рождения, показать на деле, что «Радио Брест» объединяет людей. А как это происходит? Вот приходите и посмотрите. 18:00, центр Бреста, пешеходная улица Советская. Вы точно нас увидите, распознаете, услышите, и мы будем рады вашему присутствию, друзья мои. А вообще, на самом-то деле, Беларусь, правда, объединяет. Объединяет и танцем, в том числе, да. Минск на мировой танцевальной карте, друзья мои. Беларусь примет чемпионат мира по шоу-стандарта. Белорусская столица действительно готовится к событию, ну, которое, я правда вам скажу, без преувеличения можно назвать историческим. 5 декабря на паркет столичного дворца спорта выйдут лучшие танцоры, друзья мои, планеты, чтобы разыграть медали официального чемпионата мира в дисциплине шоу-стандарт для отечественного танцевального белорусского спорта. Это не просто, знаете ли, очередной турнир, а настоящий все же, я бы назвала, прорыв. Впервые в истории наша страна, Беларусь, принимает состязания такого уровня, и символично, что это происходит именно сейчас, после снятия международных ограничений, друзья мои. А ведь мы, так или иначе, белорусы, народ очень терпеливый, умеем действительно ценить все, что делают по отношению к нам, друзья мои. Ну, а действительно, этого самого пресловутого терпения нам не заниматься. Это можно, знаете ли, перенести на каждую семью, да? А вот эта история, когда ты с ребенком делаешь уроки, и 2 умножить на 6. Так, сколько будет? И вот ребенок. А умножить — это делить или плюс, или минус, и так далее. Ну, это популярный такой мем из ТикТока, друзья мои. Я уверена, что ваши дети, конечно, знают. Самое главное, чтобы вы не забыли, родители. Потому что, когда ребенок вдруг адресует или переадресует вам этот вопрос, а, например, скажет: пап, а ты сам знаешь, сколько будет? Вот тут главное не растеряться, потому что мы своих детей учим, друзья мои, на своих примерах. Так что, родители, не теряйте бдительность, оставайтесь грамотным и самым лучшим примером для своих детей.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Пинске 18-20, в Барановичах и Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Business. Let's

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Часов и 39 минут. Всем огромный родильный привет, дорогие люди. Я очень надеюсь, что вы уже добрались до работы, а может быть, сделали что-то важное для себя, друзья мои, объединившись со своими коллективами сегодня, потому что, знаете ли, объединившись, результаты можно добиться быстрее. И мне кажется, что фактически гораздо лучше. Но ведь народная поговорка гласит, что одна глава хорошо, а две главы лучше. Так что, друзья, объединяем разумы, объединяемся вместе и добиваемся самых высоких результатов. Народная перекличка – та самая рубрика, которая объединяет каждого из нас воедино. Здесь, в прямом эфире, Радио Брест. 33-код-399-0011. Вот сюда, на эти цифры я жду ваши сообщения. Рассказывайте, как зовут вас, где звучит Радио Брест сейчас в ваших приемниках, в каком населенном пункте у нас народная перекличка. На первый, второй рассчитайся. Ну, почти как в школе на уроке физкультуре. Я Юль Майская. Звучу здесь и нахожусь в студии прямого эфира Радио Брест, в любимом Бресте, друзья мои, где все мы с вами вместе сегодня объединились. Ну а где вы? Столин, Пружаны, Слоним, Маларита, Береза, какой еще город? Ну, рассказывайте и подсказывайте тоже. О, сообщение прилетело. Здравствуйте, слушаем вас в Белозерске. Всем рабочим коллективам, коллегам привет. Трудимся на любимой работе. Мы парикмахеры. Все, точка. Ага, это сообщение от Лили. Лили, поняла вас. Спасибо. Слушайте, а Белозерске звучит Радио Брест. Парикмахерская очень даже неплохо. Приходят к вам, значит, люди наводить красоту, а тут слушают Радио Брест. Ну, послушайте, все, по-моему, совпало, правда? Радио Брест для красоты души, а парикмахеры для красоты на голове. Все очень гармонично, мне кажется, друзья мои. Так, а вот еще сообщение прилетело. Здравствуйте, слушаем вас в группе. Родные, звучите вы здесь тоже неплохо. Слушаем каждое утро. Иногда не совсем получается, но вместе с вами. Гродно, спасибо, приятно нам. Да, я знаю, что мы там звучим кое-где, кое-как в FM-диапазоне. Ну, неплохо звучим, на самом деле. Проверено мной лично, коллегам, между прочим, в Гродно летит тоже. Большой привет от нас, от нашей команды. Мы объединяемся сегодня по всей республике для того, чтобы чувствовать это самое единство, друзья мои. Это невероятно круто. А вот еще Ирина Григорьевна, которая тоже подоспела, представитель города Барановичи. Она пишет: «Здравствуйте, слушаем вас в Барановичах». О, Ирина Григорьевна, которая, спасибо огромное за то, что мы имеем возможность сегодня звучать и там, в Барановичах. Как у вас там погода, расскажите? Такая же пасмурная, как у нас, потому что у нас за окном немного хмуро, друзья мои. Но своим настроением и, знаете ли, своим, мне кажется, вот своей такой позитивной энергией мы все равно, друзья мои, делаем одну единую классную погоду для двоих, когда ты ощущаешь просто тепло, независимо от того, что нам сегодня синоптики пообещали. Да, дождичек в четверг, друзья мои, все равно внутри каждого из нас светит солнце, и это очень-очень круто. Объединяемся, белорусы!

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Слушайте, ну, хотя бы раз в жизни кто-то из нас так или иначе давал это обещание. Да-да-да, правда, в последний раз. То в данном случае, если уж не во взрослом, самостоятельном, в сознательном возрасте, то в период юности, отрочества, детства, в конце концов. Да, эта двойка была последний раз по математике. Да-да, нет-нет, я не получу, я буду готовиться к контролю. Все будет отлично, все будет на высшем уровне, друзья мои. Ох уж эти обещания. Я в последний раз. Я-да-да-да. Люди часто дают обещания вообще, друзья мои, но не выполняют их из-за психологических барьеров. Между прочим, в психологии это считывается именно так. Неумение рассчитывать свои силы или банальные забывчивости, друзья мои, да. Так вот, наверное, когда даешь обещание, нужно 300 раз подумать о том, что будешь ли ты иметь запал времени, интереса и желания потом, после периода какого-то временного, выполнить это обещание, да? А потом ведь стыдно начинает становиться. Но я же обещал. Но я не хочу уже этого делать. И как с этим быть? Ну, психологи современные скажут. Это к нам, к психологам. Мы разберемся, что в вашей голове. Друзья, позвольте нам самим разобраться, что в нашей голове, да? Но каждый выбирает, наверное, для себя более приемлемый и удобный формат. Но забывчивость – это наше все, между прочим. И, возможно, человек не специально забывает то, что вам обещал, а потому что, вот, собственно, да, вот несобранный человек, и все. А откуда у нас с вами, у современных людей, появляется это самая пресловутая забывчивость? Думали когда-нибудь, а? Это не потому, что вы плохой, вам тоже скажут современные психологи. Они вам скажут, что это просто из-за постоянного стресса и многозадачности. Внимание-то у нас рассеивается, и мы, правда, искренне забываем о данном слове вот на каком-то периоде своей жизни. Поэтому здесь корректно просто лучше напомнить. Друзья мои, к психологу ходить не надо. Здесь, в прямом эфире, Юлия Майская, друзья мои, все разложим сейчас по полочкам в нашей голове. Главное, делать это вместе, потому что, друзья, так наступает ясность, мне кажется, и просветленность, в конце концов. Так что, друзья мои, если уж и даете обещание кому-то, старайтесь выполнять сразу, а не откладывать. Слушай, давай через недельку. Или, знаешь, давай в следующем месяце. Или вот, как ты знаешь, ближе к окончанию года, вот там точно, однозначно. Не стоит, друзья мои, себя компрометировать таким образом. Согласитесь? Вячеслав, вы со мной согласны, например? Здесь появился Вячеслав, у нас наш постоянный радиослушатель, пишет нам: «Павлиновый Сити, с любимым радио слушаем, лучшие радио страны, у нас еще солнышко». Знаете что? Не завидую. Знаете что? Радуюсь за вас, что у вас там солнышко, потому что у нас пасмурно, Вячеслав. Спасибо, что вы с нами. А здесь еще и появилась Екатерина. Кать, ну самое доброе утро вам. Она пишет: «Здравствуйте, слушаем вас из Столина». Да, здорово, люди у нас здесь из Столина. Мы лучшие, говорят нам. Спасибо, Катя. Также хочется отметить, что у вас отличные ведущие, хорошая музыка, успехов и отличного настроения. О, спасибо огромное. Как же приятно читать такие слова. Ну а то, что у нас отличная классная музыка, это все благодаря нашему ему скромному, красивому, такому профессионалу своего дела. Андрею Пятину, он же диджей First Line. Вот, например, одна из моих невероятно крутейших музыкальных композиций. Просто обожаю. Друзья мои, вы не видите, но я сейчас буду так танцевать. А давайте вы сделаете это вместе со мной, объединившись. Вы в Столине, в Барановичах, а я здесь в Бресте, в студии прямого эфира.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась. И сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальные достоинства и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Памятное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, проходит в Березе. Здесь, на белорусских землях, в 1934 году польские власти задолго до гитлеровских оккупантов создали концлагерь «Береза-Картузская», который считается одним из самых жутких концлагерей 20 века. По мнению декана исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Александра Савича, 17 сентября 1939 года для белорусов день консолидации справедливости, воссоединения насильно разорванного по условиям Рижского мира единого целого организма. По словам эксперта, современные польские историки не отрицают, что в отношении белорусов проводился настоящий этноцид.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Городской квест истории единства, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет сегодня в Бресте. Квест включает в себя 6 станций. На каждой участникам необходимо ответить на вопросы по тематикам имен и земли белорусской, по сторонкам истории, Беларуси песнях, культура родной земли, помники стагоддзяў, народная кухня. В этом году участие в интенсиве примут около 50 команд из числа работающей и учащейся молодежи. Старт у площадки возле фонтана тысячелетия в 16 часов. Уже сегодня в центре Бреста на Советской состоится интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21, в Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Привет, дорогие друзья, начало нового музыкального часа. 10:08 здесь по-прежнему Юля Майская. И в вашей компании, дорогие люди, я буду с удовольствием находиться и проводить это время, старт нового дня. Сегодня день особенный для нашей страны, друзья мои. И в этой компании 7 утра, в компании вас, дорогие радиослушатели, мы проводим время с 7 утра до 11:00. Ну а вечером каждому из вас спешу напомнить, друзья мои, и очень надеюсь, что погода вас не испугает. Да, как-то пасмурно. Нам дожди, нам кое-где кратковременно обещают синоптики, но тем не менее, ведь сила, которая, знаете ли, объединяет каждого из нас, это сила заключается в том, чтобы увидеться, посмотреть друг на друга, познакомиться, объединиться, друзья мои. И эта уникальная возможность будет у каждого из нас уже сегодня, 17 сентября, да, в этот день, 18:00, да, сверим часы, на пешеходной улице Советская, встретимся с каждым из вас для того, чтобы объединиться и для того, чтобы на деле доказать, что Радио Брест объединяет. А еще для того, чтобы, конечно, отметить день рождения Радио Брест. Второй день подряд. А что? А почему бы и нет? Друзья мои, возвращаемся к истокам, к невероятно крутейшим традициям. Когда у нас в Беларуси люди отмечали свадьбы по нескольку дней, да? Вот день рождения, давайте тоже будем отмечать по нескольку дней. Но день рождения раз в году невероятно приятнейший праздник. Почему бы его и не продлить. Сделаем это вместе, объединившись сегодня в 18:00 на пешеходной улице Советской в городе Бресте. И если вы не житель любимого Бреста, а может быть, где-то недалеко проживаете и имеете возможность приехать, мы правда будем рады каждому из вас. Друзья мои, а мы ведь подготовили для вас огромное количество подарков. Да, кафе-гараж предоставляет невероятно, знаете ли, крутейшие пиццы, а именно сертификат на пиццы авторские, знаете, или не маленькие, 32 сантиметра, я вам скажу. Это еще удовольствие. Кафе-гараж в городе Бресте, улица Советская. Друзья мои, завтраки, обеды, ужины, невероятно крутейшая атмосфера. Все это там. Есть гараж, в который ходят исключительно честные компании, а есть гараж в центре Бреста, куда можно зайти каждому, друзья мои. И свой собственный гараж покупать.

0: будем дарить вам, дорогие радиослушатели. И все это будет сегодня в центре Бреста на пешеходной улице Советской в 18:00. Объединившись вместе, отметим день рождения Радио Брест второй день подряд. А что, хорошее радио, хороший праздник на 2 дня растягивается.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай. Я бренд 5 и в Instagram Touch Life.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, друзья мои, самое доброе утро, интерактивный час, старт поста опроса у нас в официальной группе «Радио Брестова ВКонтакте», он будет запущен совсем скоро, друзья мои. Ну и, безусловно, радио, нижнее подчеркивание, Брест, мы в Инстаграм, друзья мои, и туда тоже заходите, наш ТикТок, и мы тоже рады каждому из вас там без исключения. Друзья мои, в рамках этого интерактивного часа я сегодня решила обратиться вот к кому? К народу, конечно же, к белорусскому народу, который, знаете ли, в свое время, конечно, придумал огромное количество пословиц, поговорок и так далее. Очень разноплановых, друзья мои. Таких же разноплановых, как и мы с вами, белорусы. Так вот, я сегодня решила поинтересоваться, а какие вот пословицы, поговорки отображают конкретно вас? Может быть, часть вашего характера, а может быть, я уж не знаю, ваше мировоззрение какое-то, да, и так далее. Вот давайте поговорим на эту тему. Конечно, пословицы, поговорок множество. Белорусских. Они разные. Но давайте вспоминать будем вместе. Вот как вы считаете, какие поговорки, может быть, пословицы вас конкретно описывают? Может быть, вам как-то уже и даже говорили об этом, да? Вот, например, разные же пословицы бывают абсолютно, да? Ну, не знаю, может быть, поговорка вот эта тоже «тише едешь, дальше будешь», она отображает очень-очень даже вас и про вас. Может быть, вы медлительный человек, прям до жути, до жути. Ну, вот такой характер у вас. И такое вот ваше физико-устройство вашего организма. И тоже, может быть, когда-то говорили в отношении вас какую-то поговорку, которая действительно вас описывала. Давайте поговорим про это. Ну и что я хочу сказать? Что наш чат активен. Да, заходите, пожалуйста. 33-код-399-00-11. Я жду сообщения и переписку туда. Готова и рада зачитывать ваши сообщения. Вот, например, Юрий Михайлович тут появился, тот, который массажист, Юрий Михайлович. А согласитесь, что вот массаж, я где-то читала, по осени делать полезнее всего для организма. Вот скажите, вы как профессионал массажного дела, согласны с этим? Или у вас есть какой-то, исходя из практики, на это дело другой вариант? И вообще, с какой поговоркой, Юрий Михайлович, можно, например, вас ассоциировать? Да, вот исходя из вашей профессии, может быть, характера, уж не знаю. Давайте пообщаемся на эту тему. Я жду от вас варианты ответа. А может быть, что-то про трудолюбие, да, терпение и труд, все перетрут. Может быть, вот вас отображает как-то эта белорусская поговорка. 33-код-399-00-11. Я жду ваши варианты. Пишите, давайте общаться. Далее, плейлист наш. Да, попадает Black Eyed Peas. Невероятно классная группа. И треки, которые заряжают.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, на большей части территории дожди, ветер южный с переходом на западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 тепла. В Пинске 18-20, в Барановичах и Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.

0: nvlp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

друзья мои, в нашем краю, вы знаете ли, водится вот такая погода сегодня. Дождик за окном. После дождичка в четверг, друзья мои, все сегодня встречаемся где? Правильно, на пешеходной улице Советской. А для чего? Для того, чтобы объединиться. Конечно же, кто-то будет отмечать День народного единства. Кто-то в этот день отмечает День народного единства, будет отмечать и свой праздник, например, день рождения. Может же быть такое совпадение. А мы, друзья мои, знаете ли, меняя нашим белорусским традициям, нашим культурным этнологическим традициям, решили, что, это что, давайте как раньше в деревнях праздновали свадьбы 2-3 дня. Мы подумали о том, что радиостанция «Радио Брест» потрясающая. Почему бы нам день рождения не растянуть на 2 дня? Решили и, собственно, вот будем это делать, дорогие друзья. Вчера день рождения «Радио Брест» отметили здесь, в прямом эфире, а сегодня выйдем на улицы города. Пешеходная улица, центр города, Советская. Сегодня всех без остатка, без исключения приглашаем лично отпраздновать день рождения, встретиться, познакомиться, друзья мои, пофотографироваться, где-то потанцевать, где-то поразвлекаться. У нас сегодня состоится такой open-air. Друзья мои, команда «Радио Брест» выйдет на улицы к своим радиослушателям, к своим подписчикам для того, чтобы объединиться в День народного единства. 18:00, пешеходная улица Советская. Мы ждем встречи с вами. Знаете ли, если вам кажется со стороны, что мы ух-ха-ха, мы очень волнуемся, правда, потому как знаем, что вы будете оценивать нас и ждете от нас, вероятно, многого, а мы на многое способны, заявляю я официально. А вот на что посмотрите сегодня. Ну и самое главное, друзья мои, огромное количество подарков мы сегодня припасли для вас благодаря нашим партнерам. Друзья мои, мы уже и в эфире разыграли беспроводные наушники, правда, брендированные «Радио Брест». А у нас еще они остались для вас. И кто к нам придет сегодня на встречу, познакомиться, конечно, среди вас, разыграем, друзья мои. Их получат те, кто будут активны в социальных сетях во время нашей встречи. Ну и, безусловно, кафе «Гараж» предоставляет огромное количество возможностей и вариантов пиццы, которую можно будет попробовать, выиграв у нас, что верно, сертификат на авторские пиццы от кафе «Гараж». «Бремер» – один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе, друзья мои, предоставляет вам в наш праздник огромнейшее количество мороженого. Так что, если кому-то эта погодка покажется жаркой, а у нас будут танцы, и они будут жаркими, охладиться можно будет с помощью мороженого. А еще про товары. Компания, которая уже 32 года радует брестчан свежими продуктами, каждый день тоже, друзья мои, собрал для вас подарочки, которые мы готовы вам, конечно же, раздать от всего большого своего родийного сердца и коллектива. Что за подарки? Можете зайти в Инстаграм, посмотреть. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. А берестейский пекарь, тот, который является ведущим предприятием по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Брестской области и первого региона, приготовила невероятные авторские пряники с нашим логотипом, друзья. И их, конечно же, мы будем вам тоже дарить. Знаете ли, чаю попить с такими пряниками, это будет что-то невероятное. Встречаемся сегодня, а еще забегайте ко мне туда, в ВК, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там пост-опрос, голосуйте, итог подведем скоро.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
2: А вот и наступило это самое время, друзья мои, когда мы уже с вами, ну, просто очень даже хотим подвести итоги. Сегодня тема поста опроса наша с вами очень даже народная. В День народного единства, друзья мои, действительно, вспоминая мудрость нашего белорусского народа, свою мудрость, друзья мои. Посему я решила сегодня устроить такого формата опрос. Пословицы и поговорки, которые могут вас описать, конкретно вас. Друзья мои, в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте я запустила пост опрос. И варианты ответов для вас тоже набросала. Значит, первый вариант – в здоровом теле здоровый дух. Второй вариант – терпение и труд все перетрут. Ну и третий вариант – сделал дело, гуляй смело. Ой, друзья мои, ну, во-первых, я буду по-прежнему ждать комментарий. Сейчас подведем пост-опрос, и промежуточные, конечно же, процентовки у нас уже имеются. Ну что, я обновляю нашу страницу. И что я вижу? Друзья мои, итак, ваши голоса. Голоса распределились следующим образом. 33% голосов вы отдали варианту следующему. Вас ассоциировать теперь мы можем с следующей пословицей и поговоркой. Терпение и труд, все перетрут, 33%. Ну и 67% сделал дело, гуляй смело, проголосовали за этот вариант и отождествляют себя именно с этой поговоркой. Друзья, всем огромнейшее спасибо за активность, за то, что вы приняли участие в посте опроса. Возможно, к концу этого дня немного картина здесь поменяется, но во всяком случае мы будем следить. Нам очень важно, знаете ли, ваше вот, как это, ваше понимание того, что происходит. Это первое, ну и второе, ваша обратная связь, друзья мои. Зайду я и к нам на студийный чат Вайбера и посмотрю, что здесь. Вячеслав написал, он ассоциирует себя, знаете, с какой поговоркой? Хороший конь и тяни добро. Все, здесь без комментариев, здесь точка. Все правильно, Вячеслав. Хорошая поговорка, друзья мои. Ой, спасибо всем огромное за этот праздничный, невероятно теплый эфир, который еще раз доказал на деле, друзья мои, что все мы едины в своих порывах, помыслах, в своей радости и в своем желании помогать друг другу. Меня зовут Юлия Майская. Была рада находиться сегодня в вашей компании, друзья мои, но не прощаюсь. Еще раз напоминаю, что каждого из вас мы желаем увидеть сегодня лично, где? В центре Бреста. На пешеходной улице Советской в 18:00, потому что команда «Радио Брест» выйдет на улицы любимого города для того, чтобы доказать на деле, что «Радио Брест» объединяет.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: С Днем народного единства жителей области поздравляет Брестский областной исполнительный комитет. Для нас этот праздник имеет особый, глубокий и сакральный смысл. Именно земля Брещины в сентябре 1939 года находилась на острие судьбоносных исторических событий воссоединения Западной и Восточной Белоруссии, говорится в поздравлении. Для жителей нашего региона дата 17 сентября символизирует избавление от чужеземного гнета, прекращение насильственной ассимиляции и возвращение права жить, трудиться и говорить на родном языке в своем собственном доме. Восстановление единства стало отправной точкой новой истории края, позволившей региону динамично развиваться, преодолеть суровые испытания Великой Отечественной войны и превратиться в цветущий сильный регион современной суверенной Беларуси. Какая судьба была уготована населению Западной Беларуси в 1921-39 годах, в беседе с корреспондентом Белта рассказал директор Брестского областного лицея имени Машерова Геннадий Иванчин. Историк констатировал, что в межвоенный период 20 века очень многим народам пришлось нелегко. Но когда говорим о положении белорусов в составе Второй Речи Посполитой, я бы хотел обратить внимание, что в политике властей был целенаправленный, управляемый процесс полонизации местного населения. Надо было, чтобы люди забыли родной язык, свою веру, подчеркнул Геннадий Иванчин. Происходило так, потому что Польша рассматривала земли Западной Беларуси как аграрно-сырьевой придаток. В регионе вкладывались средства для оздоровления экономики. Встреча Красной Армии была очень желанным событием. С ним связывали перспективы на будущее, резюмировал историк.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте завтра с 7.30 до 9.30 состоится крестный ход в честь преподобномученика Афанасия. Он пройдет по маршруту проспект Машерова на участке от здания номер 84 по улице Карла Маркса, бульвар Шевченко, улица Махновича, Мытная, Екельчика, Ковельская, Свято-Афанасьевская, Свято-Афанасьевский мужской монастырь по одной стороне движения. На время крестного хода движение транспорта по маршруту будет временно ограничено. Возможны задержки общественного транспорта. И последнее. Флешмобы в единстве сила проходят в Барановичах. В гимназии номер 1 учителя и дети вместе создали фотозону ко Дню народного единства. В средней школе номер 1 имени Грицевца ученики выстроились в форме контура Республики Беларусь, а фото сделали ярче государственные символы. Флешмобы проходят также на городских предприятиях. Видеоролики по-разному рассказывают о единстве в трудовых коллективах. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21, в Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

Подкаст.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21, в Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте.
3: День народного единства.
2: В Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны в Минске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 36-летию Белорусской республиканской пионерской организации и Дню народного единства. Праздник прошел в торжественном зале Победы на верхнем этаже музея. Для юных участников сначала провели экскурсию по музею. Ребята прошли по залам, увидели уникальные экспонаты, услышали рассказ о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Затем в Зале Победы состоялась главная часть праздника – торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений. В числе участников торжественной церемонии от Брестской области были учащиеся вторых классов из города Иваново. Область на республиканском празднике представили Арсений Самоховец, учащийся средней школы номер 2 Иваново, и Надежда Тарадайко, учащаяся средней школы номер 3. Оба второклассника стали октябрятами. В агрогородке Рудск на территории молочно-товарной фермы открытого акционерного общества «Бакунова» введен в эксплуатацию новый профилакторий для телят до 3 месяцев. Современное помещение рассчитано на 250 голов. В торжественном открытии объекта принял участие председатель Ивановского райисполкома Николай Бортник, глава хозяйства Юрий Дядюк, труженики. В Мотальском сельсполкоме состоялось выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Ивановского района под руководством председателя районного совета депутатов Григория Сысы. Члены комиссии совместно с потенциальными нанимателями встретились с приглашенными на заседание гражданами, чтобы индивидуально с каждым из них проработать варианты трудоустройства, оказать консультативную помощь. В работе заседания приняли участие представители организаций, осуществляющих деятельность на территории сельсовета, открытые акционерные общества «Агромотоль» и «Тышковичи Агро», филиала «КАПРОМ» Мотальской участковой больницы. Незанятым в экономике были предложены имеющиеся вакансии и разъяснены варианты подтверждения занятости. Также в ходе заседания 25 граждан Ивановского района были признаны занятыми в экономике на основании предоставленных документов о трудоустройстве в странах ЕАЭС, производстве продукции растениеводства и животноводства, воспитании троих и более несовершеннолетних детей. Для любого населенного пункта новые заасфальтированные участки улиц – шаг в обеспечении комфорта и повышении качества жизни людей. И первоочередное внимание уделяется асфальтированию подъездов к социально значимым объектам. Так, в агрогородке Брудница недавно уложено асфальтовое покрытие по улице Гагарина в сторону сельской амбулатории. Не остались без внимания и второстепенные улицы. Гравийно-песчаное покрытие уложено на улице Мичурина и участке дороги по улице Кирова.
0: Новости.
2: На полевых угодьях за агрогородком Яечковичи аграрии открытого акционерного общества «Заря Агро» сеют озимую пшеницу. Перед ними нынешней осенью стоит задача посеять зерновые на 1400 гектарах угодий. Этот период для тружеников сельского хозяйства максимально загруженный. Продолжается подготовка почвы под сев озимых культур. Собственно, сев озимая пшеница, рожь, тритикали и ячмень. Не снимается с повестки заготовка кормов для общественного поголовья скота. В кормохранилище закладывается кукуруза на силос. Кукурузу для этих целей необходимо убрать на 1140 гектарах площадей и еще на 140 гектарах на зерно. Мотальская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва представила учреждение на ярмарке вакансий в ПАЛЕСГУ. Руководитель Анастасия Кардаш провела экспресс-собеседование, рассказала о вакансиях, условиях труда и вариантах занятости под учебные графики. Она отметила, что такие встречи позволяют презентовать учреждение и напрямую ответить студентам. Уже 3 года в СДЮШОР работают студенты 3-4 курсов по индивидуальным графикам, а с 2026 года с университетом заключен договор о подготовке специалистов. Из 13 педагогов школы 7 выпускники Полесского государственного университета. В преддверии Дня народного единства специалисты Ивановского территориального центра совместно с Ивановской районной организацией Белорусского Красного Креста постарались сделать так, чтобы юные жители города почувствовали себя частью большой дружной семьи. Для отдельных категорий семей была организована благотворительная акция «Одинная держава, одинная семья». Родителям школьников были вручены не просто приятные сюрпризы, но и полезные подарки – школьные рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей. В лесном массиве вблизи деревни Агово Ивановского района находится один из древнейших памятников раннего палеолита Восточной Европы – стоянка Агово-1. Первые кремниевые артефакты в 2012 году нашел местный житель Юрий Селезнев. С 2017 года объект исследуют профессионалы, а в 2024 ему присвоен статус историко-культурной ценности второй категории. С 2023 года здесь ведутся регулярные раскопки. Сейчас работает экспедиция из 10 человек. Вскрыто более 8 метров отложений, достигнут второй культурный горизонт. В прошлом сезоне собрано свыше 300 артефактов – скребла, чоперы, дебетаж и другие кремниевые орудия. Работы продлятся до 20 сентября. Находки отправят в Минск. Исследование территории расписано до 2030 года. В преддверии Дня библиотек воспитанники детского сада номер 1 города Иваново посетили Ивановскую детскую библиотеку. Сотрудники библиотеки радушно встретили детей и предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дети узнали о том, как записаться в библиотеку и как правильно обращаться с библиотечными книгами. В завершении мероприятия дети вместе с воспитателями поздравили работников библиотеки с наступающим праздником и вручили подарки, которые пригодятся другим детям, которые придут в библиотеку. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21, в Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.

Итак, 12.10 в стране, это самое точное время, и, помимо всего прочего, сегодняшний день, день 17 сентября в нашей родной республике, отмечается как День народного единства. Дата, которая символизирует воссоединение западных и восточных земель страны. Это событие, произошедшее в 1939 году, стало важным этапом в истории. Миллионы белорусов, ранее разделенных государственной границей, оказались в одной союзной республике. Сегодня мы, уважая этот праздник, почитая людей и собираясь тысячами и тысяч людей на возложение цветов, понимаем, что мы вместе и мы едины. Ну и, конечно же, лишним не будет напомнить вам о том, что сегодня мы, знаете, как хорошая компания друзей, которая после очередного праздника, называйте как хотите, свадьба, вечер встреч выпускников или просто громкая и шумная компания, собираемся второй день, чтобы отметить наш день рождения. Сегодня в 18.00 в центре Бреста развернется поистине удивительное событие с огромным количеством подарков, безусловно, интерактивов, любимой и проверенной музыки, а также радиоведущих утренней смены и утреннего шоу «Самое доброе утро» Юли Майской и Влада Романенко. Я вот так вот о себе, конечно, говорю в третьем лице, но не гоже, может быть, да, но дозволительно, чтобы понимать, что сегодня действительно будет интересно. Сегодня будет круто, и мы постараемся как минимум удержать вот эту вот музыкальную планку и планку настроения, чтобы вам было приятно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Ну, я еще раз напомню, что у нас присутствуют партнеры, у нас огромнейшее количество подарков, о которых я поговорю чуть-чуть позже, ну, а

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

Слушайте, а вот если вы считаете, друзья мои, что мы тут сидим и ворон считаем... Слушайте, ну прям какая-то тавтология получается. Вот вы споймали, да, и словили меня на слове. А между прочим, мы тут активно готовимся действительно к сегодняшнему опен-эйру. И у нас, друзья мои, будет... О! Танцевальная программа. И еще какая танцевальная программа? Да, придется немножко попотеть. Придется попотеть не только нам, но и нашим радиослушателям, которые сегодня обязательно появятся в центре Советской, чтобы стать сопричастным к такому большому и яркому празднику. Второму, между прочим, уже день рождения Радио Брест. Ну и, собственно говоря, чтобы не быть голословным, я так полагаю, что большинство из вас будет уже, ну, давайте так откровенно, 30-35+. Вот с помните, друзья мои, в далекие 90-е. Это выходной день. Вы встаете рано с кровати. Подходите к телевизору. И только тогда, да, давайте, может быть, не 90-е, возьмем конец 90-х, начало нулевых, и вот именно тогда по телевизору начинали показывать мультфильмы. Многие из вас помнят замечательный японский мультсериал под названием «Покемоны». Каких только покемонов у нас не было. В виде фишек, в виде наклеек, огромных журналов и постеров на стенах, которые родители все-таки советовали сорвать и срывали вместе с обоими. Ну и получали от этого нагоняй. Ну, между прочим, один японский изобретатель... Очень даже умный парень взял, да и построил себе большущий покебол, в котором можно, откровенно говоря, жить. Внутри трехмерного номера отеля поставили круглую кровать, климат-контроль и панорамное окно с видом на леса Японии. Ну и при заселении, конечно же, можно выбрать цвет своего любимого покемона и освещение номера поменять под его внешний вид. Ну, детская мечта исполняется. Знаете, такой вот шалаш премиум-класса, если вы понимаете, о чем я. В общем, друзья мои, исполняйте свои мечты, делайте это честно и открыто по отношению к себе. И, конечно же, ищите единомышленников, поскольку я их нашел. В лице Юли Майской, которая сегодня будет вместе со мной. И мы будем тандемом действительно находиться в центре Бреста, чтобы стать сопричастным к большому дню рождения музыкальному, яркому. Много подарков. Приходите.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, на большей части территории дожди, ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 тепла. В Пинске 18-20, в Барановичах и Бресте сегодня 16-18 со знаком плюс.
6: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
8: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Знай наших.

Вот тут напротив меня один тревожник сидит. Вы знаете, друзья, вот начинаем говорить, а обмусоливать абсолютно разные темы, и с чем это может быть связано. Знаете, у кого-то есть пагубные привычки, и признайтесь, во-первых, себе в этом, так будет проще от них избавиться. Кто-то зависим от сладкого, кто-то зависим от энергетиков. Да, тоже не советуем, друзья мои, не просто так их сейчас продают в магазине с 18 лет, но есть случаи, которые вгоняют в краску не только нас и готовы заставлять нас нервничать, и братьев наших меньших в том числе. Действительно, удивительный случай произошел в одном из городов американских штатов. В общем, девушка купила специальную такую вот автоматическую кормушку, которая, как выяснилось, в час по чайной ложке выдавала корм своим питомцам. В общем, самое грустное видео дня. Действительно, автоматическая кормушка начинала вгонять кошку в настоящую депрессию. Вместо полноценной порции устройство внезапно стало выдавать питомцам всего одну гранулу корма. Кошка несколько раз секунд молча смотрела на кормушку, как можно заметить по видео, и не могла понять, за что ей такое-то наказание. Ну и в итоге пришлось съесть единственную выданную гранулу. В общем, требуем, во-первых, компенсацию за моральный ущерб и здоровье котеечки, но от производителя кормушки придется отказаться. Знаете кто? Звоните или дайте мне номер, мы быстро это дело решим. Но что касается номеров наших, друзья мои, всегда поговорить о приятном и полезном, это мы мстаки. Мы это можем и делаем это с большим удовольствием в виде обратной связи. Плюс 375, код 33392011. Пишите, рассказывайте свои мини-истории, связанные с вашими домашними питомцами, ну и передавайте приветы близким и родным. Буквально меньше, чем через 15, ну давайте так, с небольшим 20 минут, мы запустим нашу программу «Час приветов и поздравлений» и с огромным удовольствием начнем передавать. Ну а далее, как всегда, композициям «Кангс» на очереди. Слушаем.

0: Т.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12.53 в стране, вы на волнах Радио Брест. Ну а мне остается только напомнить, что следующий час — это час приветов и поздравлений. Как всегда, обратная связь приветствуется. Если не найду, приду, проверю, друзья. Заходите к нам на официальные страницы и Радио Брест во ВКонтакте, и Инстаграм в том числе. Конечно же, мы ближе и быстрее всего отвечаем в Вайбере, так что пишите. Плюс 375 код 333-99-00-11. Абсолютно любой повод, праздники, дни рождения, поздравления, захотели просто удивить своего близкого человека, да просто напомнить о себе или сказать «Привет, я здесь, повернись, вот я за ширмой, мы с тобой в одном офисе сидим», просто захотелось сказать, что «Я тебя люблю». Бывают и такие случаи, друзья. Вот признаваться, кстати, у нас уже очень давненько никто не признавался в любви, поэтому если вы хотите сделать, ну, как минимум, оригинальное предложение, вы можете воспользоваться этим предложением здесь и сейчас. Еще раз напомню, плюс 375 код 333-99-00-11. Это обратная связь. Обязательно все зачитаем в прямом эфире. С 13.00 до 14.00 будем вместе с вами, вашим музыкальным путеводителем и, конечно же, путеводителем по вашим сообщениям. Ну а далее переходим к очередной композиции. Устать не против, не просто так я сказал, про предложение, трек от невесты. «Ничего не говори».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В День народного единства к памятнику советским воинам и партизанам в Бресте возложили цветы. Отдать дань глубокого уважения подвигу героев собрались руководство Брестской области и города, депутаты, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, духовенство, ветераны, трудовые коллективы предприятий, молодежь и сотни неравнодушных брещан. Глава области Петр Пархомчик отметил, что 17 сентября – знаковый день в истории. Для брещины он имеет особое значение. Петр Пархомчик заметил, что День народного единства имеет такое же значение для белорусов, как День независимости и День победы. С самого утра люди приходят к обелиску на месте концентрационного лагеря «Береза Картузская», чтобы почтить память безвинных жертв политики этноцида в отношении белорусского народа. Своим мнением об этноциде белорусов поделилась жительница «Березы» Зоя Тарасевич в беседе с корреспондентом «Белта». «Очень много из истории по сей день узнаем. Все новые и новые факты открываются, трогает сердце и душу, что люди страдали только ради того, чтобы называться белорусами, чтобы поддерживать свой этнос, культуру, родную речь. Это дорого стоит, считает женщина. Оглядываясь на события прошлого, жительница «Березы» понимает, что путь к единству нации оказался очень тяжелым. Она отметила, что День народного единства – очень важный праздник для белорусов. 17 сентября 1939 года объединила наш народ, нашу Беларусь в одно целое. Мы очень счастливы и рады, что живем под мирным небом. Гордимся нашей историей и страной, подчеркнула горожанка.
0: Новости.
1: Сотрудники милиции Брещины обеспечивают правопорядок при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Для повышения безопасности установлены оградительные турникеты и использованы ручные металлоискатели. На территорию праздника запрещен пронос взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и колюще-режущих предметов. К местам массовых мероприятий не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

Итак, 13.09 в стране. Все действительно прекрасно здесь и сейчас в моменте. Если вы ощущаете помимо музыки еще какие-то интересные флюиды, друзья мои, они вам говорят о чем? Ну вот о чем они могут вам рассказывать. Об этом мы говорили вчера, об этом мы повторяем и сегодня. В том числе будем рады видеть абсолютно всех и каждого в центре Бреста на наш Open Air. День рождения продолжается. Он тянется действительно уже второй день подряд. Но все это мы переместим сегодня 18.00 на открытую площадку. Конечно же, приходите, поздравляйте, получайте подарки, участвуйте в нашем интерактиве. Будет весело, задорно, но круто. Давайте так уже, не будем какую-то конкретную оценку этому давать. Вы приходите и сами все увидите. Ну, а я напомню, что это час приветов и поздравления. Ваши сообщения мы принимаем на студийный вайбер в том числе. Плюс 375-33-399-0011. Обратная связь, она обязательно, она приветствуется. Ну, если уже так хотите, переходите к нам на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте. Там можете оставить где-то чуть ниже под постом в комментариях поздравлялочку. Ну и, конечно же, наша официальная страница Инстаграм к вашим услугам. Ну, вроде бы все сказал, ничего не забыл. Далее мы переходим к композициям. Ну и, конечно, через пару-тройку треков вернемся к вашим сообщениям.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства – подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-бай и в Instagram touchlife.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

Итак, ну что, ну летят сообщения. Поздравляете. И пишите, и привет передаете. И, кстати, с огромным удовольствием. Вот у нас есть уже постоянная наша радиослушательница Оксана. Добрый день и вам в том числе. Вот, кстати, просите передать огромный привет с нашей команде. Спасибо большое. Отдельный теплый привет своему дорогому солнышку. Хочу сказать тебе, что очень сильно тебя люблю. Моему дорогому человеку в моей жизни. Итак, отлично. Это принимается. Есть у нас также послание от Елизаветы, которая просит поздравить с днем рождения очень хорошего человека по имени Сергей. Спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Ну, Сереж, принимайте поздравления от нас, в том числе от нашей команды «Радио Брест». Хорошо, что появились в жизни. Да, это важно. Конечно же, уделяйте побольше внимания своей второй половине. Не забывайте о том, что вот посредством обратной связи, это наш студийный вайбер, вы всегда также можете передать привет ей в том числе. Ну и, конечно, побольше таких солнечных, приятных деньков в нашей компании и в компании ваших близких, родных. В общем, всего вам да поболее. Есть у нас, помимо всего этого, еще одно поздравление, мимо которого я действительно не могу пройти, поскольку это важно для нас, это важно для нашего страны, для нашего единства. Поздравление с Днем Народного Единства. Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество нашей страны, чтобы понимали, что все мы едины. Каждый человек — это крупица, и в то же время он — это звено огромной и могущественной цепи. Евгений, спасибо вам отдельно. Спасибо вам большое за такие настоящие искренние слова поздравления. Да, действительно, 17 сентября наша республика, наша страна отмечает День народного единства. Это тот день, который невозможно забыть, который день всегда выделен красным цветом в календаре. Друзья мои, поздравляйте, друзья мои, объединяйтесь. Не забывайте, что вы есть друг у друга. Это всегда трогательно, это всегда, конечно, наверное, ответственно, поскольку, знаете, мы очень часто забываем говорить друг другу приятные слова. Так что будьте вместе и объединяйтесь. Не забывайте о том, что мы, команда «Радио Брест», есть у вас в том числе. Вы всегда можете обратиться к нам, написать нам обратную связь в виде студийного вайбера. Приветствуется плюс 375-код 33-399-00-11. Ну а далее переходим к композициям.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 6-11, днем 17-22 выше 0. В Барановичах ночью плюс 6, плюс 8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9 выше 0, днем 18-20 с плюсом. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 выше 0.
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
8: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слухай наших.

И так, друзья мои. Вот, слушайте, заговорился уже 42 минут. В стране ваши сообщения продолжают, значит, приходить нам на наш студийный вайбер. За это вам отдельное спасибо. Да, вот наполняемость. И потихонечку становится все больше и больше. И каких-то трепетных моментов, которыми поделиться хочется не только с вами, но и с вашими близкими и родными в том числе. Вот, кстати, Елена оставила свое послание на студийном вайбере. Доброго дня всем, с праздником. Добрый день, мое любимое радио Брест, лучшим ведущим. Хочу отдельно передать привет и поздравить с Днем народного единства моих дочерей Любочку, ее семью, мужа Сергея, сыновей Рому, Артема и Никиту. Также мою дочь Татьяну, ее семью, мужа Юрия, деда Глеба, Егора. В общем, слушайте, у вас такая большая семья, Лен. Но я могу сказать, что вы точно можете гордиться ими, ну а мы гордимся нашими радиослушателями, такими как вы. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Елена, за сообщение, за то, что вы поделились все-таки частичкой своей собственной историей, да, вместе с нами, и мы, собственно, вам за это благодарны. Оставайтесь вместе с нами. Конечно, будем рады видеть вас сегодня в центре Бреста с 18.00 на нашей открытой площадке. Будем отмечать день рождения вместе уже второй день подряд. Итак, Ольга также оставила свое послание на вайбере. Доброго дня, радиоведущие. Да, Владислав меня зовут, очень приятно. Оля, добрый день вашей компании, с днем рождения. Самое лучшее радио, здоровья вам, здоровья и счастья, успехов в жизни, любви в семье, радость, благополучия. Хочу с вашей помощью передать привет моему папе Дмитрию. Хорошего дня и настроения прекрасного на весь год. Оля, с огромнейшим удовольствием передаем привет вашему отцу Дмитрию, и вам, конечно же, хорошего настроения. Ну вот дождик немного подпортил картину сегодняшнего дня, но, вы знаете, это не повод грустить, не повод отчаиваться, поскольку впереди нас ждет что? Конечно же. Во-первых, долгожданная пятница, уикенд не за горами. Что там по погоде, будем уже следить вместе с вами. В течение следующего часа обязательно расскажу, так сказать, не отрываясь от рабочего места, ну а вы от своего в том числе. Еще есть сообщение. Итак, с огромным удовольствием поздравляю Владимира, с днем рождения, да, сообщение от Николая. Володь, Вов, Владимир, с днем рождения от нашей команды Радио Брест. Всего вам прекрасного, конечно же, солнечного, побольше ясного неба над головой, только самой лучшей музыки туда, куда бы вы ни отправились. Отправляйте сообщение, плюс 375, код 33399 0011. Собственно, выйдем буквально через пару композиций и продолжим.

0: Реклама. Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
1: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что ж, 13.54 в стране, не так много времени осталось до конца часа приветов и поздравлений. Сообщение есть, что не может не радовать, поэтому огромнейший привет от Анастасии летит. Огромный привет передайте моему папе Виктору. Будет исполнено. Итак, Игорь также оставил свое сообщение на студийном вайбере. Аня и прекрасный Эдуард, поздравляем вас с рождением ребенка. Будьте счастливы. Кстати, такое, знаете, большое, яркое событие. Поэтому молодую, да, надеюсь, самую любимую и трепетную пару мы, конечно, поздравляем с пополнением. Будьте счастливы. Хорошо, что вы находитесь вместе с нами. Все-таки, знаете, музыка способствует абсолютному поднятию настроения. Поэтому, знаете, это, во-первых, хороший повод лишний раз напомнить себе, что вы большие молодцы. Ну и, конечно же, запомните этот день, да, как 17 сентября, День народного единства. Есть у нас также еще одно сообщение от Юрия. Привет всем, кто слушает радио на городской поселок Ружаны. На связи всем привет, хорошего настроения. У нас, конечно, здесь пасмурно, дождик впереди. Аж 4 выходных гуляем. Господа, пишет Юрий, ну слушайте, 4 выходных, это вы вот не на шутку, конечно, так вот развернулись, Юр, ну завидуем, честно признаюсь вам, но всем остальным радиослушателям напомню, что впереди у нас самая долгожданная пятница, конечно же, уикенд не с горами, поэтому настраивайте себя на позитив, отличное настроение, созванивайтесь и встречайтесь в абсолютно разные точки нашего Бреста и Брестской области, но как минимум в одной точно должны увидеться сегодня, друзья мои, это центр Бреста, это 18.00, наш Open Air, это прекрасная возможность, в принципе, провести время хорошо, активно, с интерактивом и, конечно же, вручением подарков. Поэтому ждем и перелетаем в следующий час.
1: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В школах Брещины сегодня проходит единый урок, посвященный Дню народного единства, 87-й годовщине воссоединения Западной Беларуси и БССР. Младшие школьники через игры, интерактивные карты и викторины знакомятся с понятием дружбы, сплоченности и узнают, почему так важно беречь свою малую родину и семью. В 5-8 классах внимание сосредоточено на культурном богатстве регионов Беларуси, общих традициях и созидательном труде предков, объединивших наш народ. Старшеклассники включились в открытый диалог об исторических событиях 17 сентября 1939 года, восстановлении исторической справедливости, современных достижениях суверенного государства и личной гражданской ответственности каждого за будущее Отечества. Брестский государственный университет имени Пушкина собрал молодежь Беларуси и России на студенческий форум «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или «Молодежный воркшоп». Инициатива, которую реализует Брестский госуниверситет имени Пушкина, объединила студентов из 16 учреждений образования Беларуси и России. Участие в праздничных мероприятиях приняли Белорусский профсоюз работников образования и науки, представители власти и системы образования первого региона, БРСМ, духовенство и руководство вуза-организатора.
0: Новости.
1: Делегация Брестской области приняла участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Вьетнама в высшей точке провинции Лаокай. Сегодня состоялись переговоры с руководством района САПа провинции Лаокай, ключевого места туристического интереса в регионе. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, а также возможность установления прямых связей между туристическими организациями провинции Лаокай и Брестской области. Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Безопасность пациентов – это основополагающий принцип оказания медицинской помощи. Не навреди – старейший принцип медицинской этики, который должен неукоснительно соблюдаться. Тем не менее, врачебные ошибки случаются. Признавая безопасность пациентов в качестве ключевого приоритета здравоохранения, в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 194 страны объявили 17 сентября 2019 года Всемирным днем безопасности пациентов. В текущем году этот день проходит в рамках определенной темы «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях». Уже сегодня в центре Бреста на Советской состоится интерактивный Open Air, а все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

Итак, а время-то идет вперед, да, не стоит на месте, 14:10 в стране, и приятно понимать, что вы, наши дорогие радиослушатели, находитесь также рядом вместе с нами, вне зависимости от обстоятельств, рабочих, личных или межличностных. Находитесь в офисе, может быть, едете за рулем автомобиля, стоите в очереди за покупкой холодильника, и по каким-то причинам приятно для нас сейчас раздаются наши голоса из радиоприемников, что нам особенно лестно. Да, быть может, вы, кстати, нашли что-то интересное по акции, да, какая-то скидка вас заинтересовала, и вы решили вот проехать полгорода, чтобы купить ту же самую треску со скидкой-то аж 80%. И это все к чему, друзья? Все эти вещи, в том числе и бытовые, они объединяют нас, поскольку мы люди, и мы честны друг перед другом, и выбираем то, что нравится прежде всего нам. Это всегда понятно. Ну, а то, что нравится нам, друзья, должно стать, знаете, маленькой частичкой достояния наших белорусов и брещан в том числе. Если музыка хорошая, если радиоведущие не раздражают, а если вы готовы еще и пообщаться вместе с нами, да и в конкурсах поучаствовать, принять участие в интерактивах и стать частью нашей большой команды, все это можно сделать сегодня в центре Бреста с 18:00. Мы будем рады видеть каждого из вас, поэтому не проходите мимо, делайте это честно по отношению к себе, открыто, зовите с собой близких друзей и родственников, и нас будет больше, а чем больше нас, тем, конечно же, всегда веселее, и такие вещи поднимают настроение как минимум, особенно после работы. Ну а завтра-то пятница, друзья мои, рабочий день, понятное дело, но он, как всегда, пролетит быстро в компании Радио Брест. Ну а сейчас к актуальному, это композициям. Группа «Градус» на очереди, слушаем.

Ну, вы знаете, вот не одними талантами-то едиными, друзья мои. Кто-то умеет прекрасно щелкать пальцами, кто-то свистит, кто-то закатывает глаза по своей натуре, потому что так любит делать. Быть может, это ваша вторая половина, и это у нее хорошо получается, а вот у кого-то талант просто гоготать. Нет, друзья, не смеяться, не рвать животы от смеха, а именно гоготать, как настоящий деревенский гусь. Между прочим, на днях в Лондоне прошел чемпионат по гусиному гоготанию. Сотни зрителей смотрели, как участники шипят, машут так называемыми крыльями и пытаются звучать, как настоящие гуси. Ну, собственно, участники по очереди выходили на сцену и максимально убедительно повторяли все то, что я вам сейчас объяснил. Судьи оценивали громкость, значит, артистизм, стиль и, внимание, точность попадания образа. Не знаю, кто-то, конечно же, умудрился прийти в гусиных перьях, кто-то буквально принес своих домашних питомцев, я сейчас имею в виду гусей, дабы надавить на жалость судей, чтобы те подкинули пару-тройку дополнительных баллов. Но, как ни странно, все-таки победили и победила дружба, но среди всех, значит, участвующих вырвал пальму первенства человек по имени Константинос, вот такое вот у него необычное греческое имя, и за победу ему вручили медаль, статуэтки гуся и 2 килограмма соуса хоусин. В общем-то, Костик-то потратил годы тренировки не зря, по всей видимости, раз пришел и вырвал победу своими собственными лапами. Ну или крыльями, называйте как хотите. Ну а мы, друзья, летим, продолжаем это делать, и гагача, и смеясь, я надеюсь, вне зависимости от погоды, тем самым настраивать себя на какой-то позитивный лад, улыбаясь, поскольку следующая композиция сделает это за вас. Главное, будьте внимательны.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем 17-22. В Барановичах сегодня ночью плюс 6, плюс 8, днем 17-19, выше 0. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21. Со знаком плюс.
6: Реклама.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

знаете, вот задушевно поговорили сейчас вместе с нашим коллегой, который зашел и вот видел своими глазами вчера, как все это происходило. Да, репетиции были, друзья. Ну а как-то по-другому, потому что быть сегодня праздником, быть сегодня встречей, я напомню, что это состоится в 18.00 в центре Бреста, вы обязательно нас услышите. Увидеть-то это одно, вот услышите это 100%. Конечно, идите на звук отличный, музыкальный, хорошей музыки, конечно, проверенный временем хиты обязательно будут звучать. Ну и, конечно же, подарочки. Все любят халяву. Давайте говорить откровенно, друзья, но за нее нужно побороться. Нужно, да, привести, во-первых, не только самого себя, но и своих близких, родных и родственников, чтобы, так сказать, поучаствовать во всем этом, ну, музыкальном веселье, потому что второй день подряд отмечаем, друзья, как самая полноценная свадьба. Вот и поженили нас 23 года назад. Да, и наши прекрасные коллеги, наших радиослушателей, в общем, готовы, да, видеть обязательно всех, так что милости просим, обязательно приходите, будет весело. Но и напомню еще раз, действительно, вот небольшой дождик за окном вроде бы как бы может небольшие планы ваши подпортить, но это только на первый взгляд. Все-таки ожидаем какое-то прояснение в погоде, как минимум комфортную температуру для того, чтобы, ну, немножечко... Да, физически, наверное, и где-то попрыгать, и где-то потанцевать, и, конечно же, попеть вместе с нами. В общем, все это будет совсем скоро, увидите своими глазами, ну, а мне остается только передать слово следующей композиции, которая обязательно придется вам по вкусу.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Но время действительно движется к завершению. 14.54 в стране. Но на этом мы сделаем такую, знаете, небольшую запятую по времени. С 15 до 16.00 наслаждайтесь музыкальными композициями на волнах Радио Брест. Но вот Брест, а вот потом уже, друзья мои, ожидает нас тандеми вместе с моей коллегой Юлией Майской. Да, именно так. Да, именно вот таким вот форматом мы решили с вами поболтать сегодня в преддверии второго дня рождения нашего, да, нашей радиостанции. 23 года. Да, с чем мы нас вновь и поздравляем. И, конечно же, встречаемся сегодня, не забываем об этом, в 18.00 в центре Бреста. Да, будем видеть абсолютно всех и каждого. Рады видеть, безусловно. Так что, друзья мои, давайте сделаем с вами все-таки вот этот небольшой перерыв, не прощаемся. Ну и, конечно же, делитесь какими-то ощущениями, событиями и всевозможными поводами встречи и хорошего общения благодаря нашей обратной связи. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375, код 33-399-2011. Вернемся буквально через час и зачитаем ваши послания.
1: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте.
4: День народного единства.
3: Сегодня агрогородок Муховец в Прибужье стал центральным местом торжеств, посвященных празднованию Дня народного единства. Руководство и актив района, ветераны труда и молодежь возложили цветы к памятнику Сергею Ефимовичу Богданчуку, активному борцу за воссоединение Беларуси. В гостиничном комплексе «Лагуна Янтарная», расположенном в Муховце, состоялся праздничный концерт, приуроченный государственному празднику. В сельхозпредприятии «Молодая гвардия» кипят комплексные осенние работы. Идет уборка картофеля, который с поля поступает на сортировку, а затем в торговую сеть. Попутно копают сахарную свеклу и отправляют ее на переработку на сахарный комбинат в Жабинку. Также в хозяйстве ведется заготовка и закладка в силосные траншеи зеленой массы, сев озимых зерновых культур, химпрополка и внесение роста регуляторов. Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с учащимися средней школы агрогородка Клейники. Чтобы помочь школьникам определиться с ориентирами в будущей профессии, заместитель начальника Брестского РУЧС Олег Месюта провел профориентационный урок. Главной темой встречи стала профессия спасателя. Олег Месюта рассказал о том, почему работа в МЧС – это не просто служба, а настоящее призвание, требующее мужества, дисциплины и готовности прийти на помощь в любую минуту. Особое внимание уделили возможности начать путь в профессию еще со школьной скамьи через поступление в специализированный лицей Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Школьники узнали, что это отличный старт для тех, кто мечтает о карьере офицера. Завтра выездной прием граждан, представителей юридических лиц в административном здании Чернинского сельисполкома проведет заместитель председателя райисполкома Леонид Иванович Шлыков. Прием будет проходить с 9 до 12 часов. В субботу, 19 сентября, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома Алексеем Вячеславовичем Мартысюком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. 23 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Константинович Крупенькин проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц и прямую телефонную линию. Прием граждан, проживающих на территории Брестского пограничного избирательного округа номер 4, будет проходить с 8 до 9.30 по адресу Брест, улица Коммунистическая, 23, кабинет 20. Прямая телефонная линия будет проводиться с 9.30 до 10.30 по номеру 54-59-26. Предварительная запись на прием с 10 до 13 и с 14 до 16 по телефону 54-59-26 или плюс 375-25-538-73-79.
0: Новости.
3: 24 сентября в Брестском районе пройдет единый день безопасности. В Чернинском районном доме культуры в 11 часов состоится масштабное мероприятие с задействованием заинтересованных служб и организаций Прибужья. Участников ждут конкурсы и викторины по основам безопасности жизнедеятельности, работы интерактивных площадок, ознакомление со спецтехникой, оборудованием и многое другое. Также в рамках единого дня безопасности во многих учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей, начиная с учреждений образования и заканчивая крупными организациями и предприятиями, спасатели региона окажут помощь в проведении практических отработок планов эвакуации, благодаря которым каждый вспомнит, что необходимо предпринимать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 25 сентября Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома с 10 утра до полуночи будет проводиться электронная ярмарка вакансий. Присоединиться можно будет, перейдя по ссылке edifisvakansii.by. Соискатели работ получат возможность ознакомиться с имеющимися в организациях района вакансиями, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию, приглашение на собеседование. Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о мерах профилактики и предосторожности заболеваний бешенством, смертельно опасным инфекционным заболеванием. В Республике Беларусь ежегодно регистрируются сотни случаев бешенства среди диких, лисы, енотовидные собаки, волки и другие, домашних собаки и кошки и сельскохозяйственных животных, крупный рогатый скот и другие. С целью недопущения распространения бешенства следует строго соблюдать правила содержания домашних животных и не приближаться к бродячим и диким животным. Если контакта с животным, даже внешне здоровым, избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки провести первичную обработку раны, тщательно промыть раневую поверхность не менее 15 минут под проточной водой с мягким мылом, наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к врачу организации здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт. Чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход. Ивану Ашуркину необходима помощь в приобретении медицинского препарата Ниволумаб. Можно помочь, сделав платеж в ЕРИП по коду услуги 221003. Благотворительность, общественные объединения, помощь детям, взрослым, фонд Help Me. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юля Майская. Цикл наших программ посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Но сегодня, в День народного единства, мы посвятим выпуск еще одному значимому событию. Вхождение Западной Беларуси в состав БССР. Об исторических событиях 30-х годов прошлого века, о том, что значит для белорусов события тех лет и почему сегодня так важно изучать историю белорусской государственности, поговорим. Гость в студии Анна Владимировна Лысенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Анна Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вновь рада видеть вас здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест. День народного единства». Сегодня отмечаем, поздравляю вас с этим непосредственно. Как белоруску красивую, как работника мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Все мы знаем, что это достаточно молодой праздник для нашей страны, был учрежден 7 июня 2021 года. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого, разделенный по условиям Рижского мирного договора, белорусский народ вновь воссоединился. Ну а какой была территория и вообще территориальная ситуация в Беларуси до 17 сентября 1939 года?
2: Если говорить о том, что происходило, да, вот с территории нашей страны 20-30-е годы прошлого века, то, к сожалению, такой страны, как Республика Беларусь, на карте мира в тот момент не существовало. После событий Советско-Польской войны, которая завершилась Рижским мирным договором 18 марта 1921 года, территория Западной Беларуси, это современные территории Брестской, Гродненской, западной части Минской и Витебской областей с населением около 4 миллионов человек, вошли в состав польского государства.
1: А как поляки тогда в то время относились к белорусам?
2: Конечно, по условиям Рижского мира польское правительство обязалось обеспечить граждан Беларуси суверенитетом, соблюдать их гражданские права, но на деле эти, к сожалению, пункты договора не были исполнены, и территорию Западной Белоруссии поляки просто называли «Кресы Всходние» и расценивали эти территории как аграрный и сырьевой придаток. То есть это были территории для сбыта продукции и дешевой рабочей силы. То есть действительно в государственную систему эти территории полноправно, к сожалению, так и не вошли.
1: То есть мы можем утверждать, что это была прямая эксплуатация?
2: Да, конечно. То есть польское правительство абсолютно производило действия, которые в открытую показывали их ассимиляторскую и полонизаторскую политику, которую они вот осуществляли на территории Западной Беларуси.
1: Этот период истории для суверенной Беларуси сегодня так или иначе не про

0: Но он очень насыщен экспонатами, и, конечно, в этом зале мы разбираем очень важные и значимые исторические события. И обычно в этом зале наши посетители задают огромное количество вопросов. Период маленький, а важных исторических значимых событий мы рассматриваем там много, в том числе это Советско-Польская война, это период польский в истории Западной Беларуси и города Бреста, и, конечно, начало Второй мировой войны и воссоединение Западной Беларуси и БССР. Это событие стало ключевым в современной истории белорусского народа.
1: По условиям Рижского мирного договора, заключенного 18 марта 2021 года, территория Беларуси тогда с населением около 5 миллионов человек отошла к Польше. А вот как так вышло и о чем и чем жили наши люди тогда? Поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Это Беларусь! Это наша страна! Я тобою горжусь! Ты такая одна!
4: Это Беларусь! Это наша страна! Лучше место!

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших программ. Сегодня гость в студии в прямом эфире Анна Владимировна Лысенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Мы обсудили с вами и напомнили нашим радиослушателям, что все мы сегодня в свободной, красивой Беларуси отмечаем День народного единства. По условиям Рижского мирного договора, если окунуться в историю, с чего все начиналось, заключенного тогда 18 марта 1921 года, территория Беларуси с населением около 5 миллионов человек, тогда вот округлим, отошла к Польше. Тогда судьба Беларуси решилась без представителей нашей страны. Польша не признала полномочий белорусской делегации, переговоры вела российско-украинская делегация. Тогда почему Анна Владимировна так вышла?
2: Все дело в том, что польское правительство не признавало, да, вот установление советской власти в Восточной Белоруссии легитимной. Она считала, что это ставленники, да, вот советской власти из Москвы, и поэтому предпочитала решать вопросы как бы напрямую в обход вот этой нелегитимной власти, которая была распространена на территории Восточной Беларуси. И поэтому действительно Рижский мирный договор был подписан без участия белорусской делегации. И, соответственно, пункты этого договора, да, отстоять каким-то образом, да, именно интересы белорусы наша делегация, к сожалению, не смогла.
1: Анна Владимировна, ну а с чем пришлось столкнуться белорусам со стороны новых властей в то время?
2: Конечно, жизнь нашего края, да, Западной Беларуси изменилась коренным образом вот в 20-30-е годы прошлого столетия. И первое, наверное, с чего началось наступление, да, вот польских властей в изменении жизни наших граждан, это ликвидация образования. К сожалению, из 400 школ белорусскоязычных, которые существовали, да, вот к 20-м годам прошлого века, поляки запретили все. Не осталось буквально ни одной. И есть статистические данные о том, что на территории Западной Белоруссии школьные учреждения вообще не посещало около 100 тысяч белорусских детей. Конечно, был запрещен белорусский язык на всех уровнях. То есть в государственных учреждениях дело производства, обучение переводилось на польский язык. Даже в повседневной жизни использование белорусского языка подвергалось преследованию. Конечно, было религиозное давление. Да, то есть проповеди должны были проводиться на польском языке. Естественно, приоритет отдавался католической религии, да, православные храмы перестраивались на католический манер. Для крестьян оказалось, не выделили земли, да, и самые лучшие наделы земли отдавали польским военным колонистам, так называемым осадникам, и, конечно же, крестьяне вот оказались в очень тяжелом положении, да, без земли крестьянин пропитаться, прожить, конечно, не имеет там никакой возможности. Конечно, были большие налоги, культура пострадала, закрывались белорусские издательства, библиотеки, газеты, культурные организации. И, конечно же, все те, кто был недоволен, кто пытался сопротивляться, подвергались арестам и гонениям. Например, на территории Брестской крепости, на северном Кобринском укреплении существовала польская следственная тюрьма. И также был даже создан концлагерь недалеко, да, от Бреста, это Береза Картузская. Просуществовал там концлагерь 5 лет, с 1934 по 1939 год. И через этот лагерь прошло более 10 тысяч человек. И действительно, условия содержания, то, что происходило там с людьми, это действительно был концлагерь. И это были те, кто пытались сопротивляться с той несправедливой политикой, которую осуществляли польские власти на территории Западной Беларуси.
1: При такой жизни, при таком укладе, при такой несправедливости и, прямо говоря, ассимиляции, вытеснении белорусских людей, процесс освобождения современных белорусских западных земель сегодня, нам кажется, был неизбежен в то время. А вот как это происходило, мы поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков, ночью утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 6 до 11, а днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, а днем 19-21 градус.
6: Реклама.
7: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
8: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Радио Брест.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Сегодня, в День народного единства, мы посвящаем выпуск еще одному важному и значимому событию в истории нашего государства – вхождение Западной Беларуси в состав БССР. Об исторических событиях 30-х годов прошлого века, о том, что значат для белорусов события тех лет и почему сегодня так важно изучать историю белорусской государственности, мы говорим сегодня. Гость в студии – Анна Владимировна Лосенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Обговорили очень много, да, заглянули в историю. Процесс освобождения современных белорусских западных земель сегодня нам действительно кажется был неизбежен в то время, и люди в то время это понимали. Советские войны строго тогда руководствовались директивами военного совета Белорусского фронта. Анна Владимировна, как происходил процесс освобождения и какие области были освобождены изначально? Расскажите.
2: 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. И фашистские войска по территории Польши продвигались крайне стремительно. И уже к вечеру 16 сентября немецкие войска заняли наш город. И в сложившейся ситуации, конечно, советское правительство принимает решение выдвинуться на территорию Западной Беларуси и помочь местному населению, которое оказалось уже в крайне тяжелом положении. Конечно, это стало возможно благодаря подписанному накануне пакту о ненападении между Германией и Советским Союзом, поэтому советские войска вступили на территорию Западной Беларуси, не встречая сопротивления со стороны фашистских войск. Польское правительство также заявляла, что не находится в состоянии войны с Советским Союзом, и советским войскам была дана четкая команда, если им не оказывают сопротивления, тоже, да, не обстреливать города, да, максимально мирно продвигаться к непосредственно границе, да, к территории Польши. И вот к вечеру, к обеду даже 17 сентября 1939 года советские войска уже находились непосредственно на подступах к нашему городу. И именно эти события, вот этот освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь и Украину стал ключевым событием в процессе как раз-таки воссоединения Западной Беларуси с БССР.
1: 17 сентября 1939 год. Что тогда, в этот день, происходило в нашем городе?
2: Конечно, в экспозиции нашего музея мы тоже рассказываем много об этих событиях, и сохранились воспоминания, сохранились письма даже участников освободительного похода. И практически все пишут, что население было крайне радушно, дружелюбно настроено. Вот в экспозиции Музея обороны Брестской крепости представлено письмо Алексея Александровича Соколова за 26 октября 1939 года. Он пишет: «Необычайно радушно, радостно встречало нас белорусское население. Буквально выпрашивали взять у них продовольствие и фуражу, в особенности в районах, которые были охвачены революционными выступлениями. Но только чтобы посмотреть на нас, приходили буквально за десятки километров». Известно, что первыми советскими бойцами, которые вступили в наш город, это были танкисты комбрига Кривошеина. И в 64-м году Семен Моисеевич Кривошеин издал автобиографическую книгу и, конечно, описал события, которые происходили в этот день в нашем городе. Он писал, что, подъезжая к окраине, мы увидели, что все улицы забиты народом, поздравления, радость, слезы, танки остановились, пройти невозможно, люди лезут прямо на танки, целуют, обнимают ребят, угощают яблоками, арбузами, молоком, словом, всем, что есть. То есть, конечно, местное население, большая его часть, видела в войнах Красной Армии долгожданную свободу и изменения, которые должны были произойти. произойти, потому что, конечно, жители Западной Беларуси видели, как живет Восточная Беларусь, и, конечно, с надеждой, да, смотрели вот на восточных белорусов и надеялись, что у них тоже когда-нибудь произойдут такие изменения. Поэтому они радостно, радушно действительно встречали воинов Красной Армии.
1: А какие области были образованы на западно-белорусских землях, вошедших в состав БССР?
2: После воссоединения Западной Беларуси и БССР население нашей страны составило более 10 миллионов человек. И на территории Западной Беларуси было образовано 5 областей. Это Барановичская, Белостоцкая, Брестская, Виленская и Пинская.
1: Да, вот здесь можно сказать, что начинается новый виток в истории, который так или иначе сегодня мы чувствуем, что повлиял на наше суверенное государство в 21 веке. Ну что ж, мы прервемся ненадолго на блок рекламы и вернемся в студию совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: небесная земля.
1: Тебя я не забуду.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Итак, друзья, ну что, программа наша подходит к логическому завершению. Я напомню, если кто-то присоединился сейчас к нашему эфиру, что гость программы Анна Владимировна Лысенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». И сегодня мы, да, вспоминали события, исторические события для нашей страны 30-х годов прошлого века, о том, что значит для белорусов события того периода и почему сегодня так важно изучать историю белорусской государственности. Ну а в окончании программы хочу спросить, Анна Владимировна, что изменилось после 1939 года для жителей Западной Беларуси?
4: Конечно, преобразование, которое принесла с собой советская власть, положительно отразилось на всех сферах жизни Западной Беларуси. Национализация промышленности, да, это реконструкция, строительство новых заводов, значит, новые рабочие места, земельная реформа. Наконец-то крестьяне получили землю в наделы, было роздано более 1 миллиона гектаров земельных участков. Бесплатная медицина, бесплатное образование. Наконец-то жители Западной Беларуси получили возможность учиться не только в школах, но в среднеспециальных учебных заведениях. Вузы были открыты, которые польские власти ликвидировали. Конечно, боролись с неграмотностью, которая, к сожалению, была уже крайне высокой, да, к концу 30-х годов. Открывались курсы для взрослых, да, те самые вечерние школы. Конечно, сфера культуры, да, то есть театры, филармонии, музеи, новые радиоузлы, газеты на белорусском языке. Все стало доступно для широкого круга вот, населения Западной Беларуси.
3: Люди почувствовали новую жизнь, новый свежий глоток воздуха. Почему сегодня, Анна Владимировна, так важно изучать историю белорусской государственности и помнить о ключевых событиях истории, о которых мы сегодня проговорили?
4: Суверенитет Беларуси завоеван ценой жизни миллионов людей. И неоднократно наши земли становились местом военных баталий. Ни одна война, как известно, в Европе не обошла наши земли стороной. Карту нынешней Беларуси краили тоже не единожды, а заключенные мирные договоры населению нашему мира и спокойствия не приносили. Путь обретения государственности и суверенитета нашей страны был крайне сложным и тернистым. И зная об этом пути, мы, конечно, сохраняем опыт прошлых поколений, а также отдаем дань уважения настоящим патриотам, которые отдали жизни в борьбе за независимое будущее белорусского народа.
3: А как вы думаете, что означает День народного единства для белорусов и в чем заключается его ценность для белорусского народа и каждого из нас сегодня?
4: Конечно, единство народа – это главное условие в деле сохранения государства. Это его залог стабильности, основа его дальнейшего развития. Мы, белорусы, единая нация, которая выбрала свой собственный путь развития и твердо его придерживается. Наша сила в единстве. И, конечно, самый наш молодой государственный праздник – День народного единства призывает белорусов помнить о том, как важно поддерживать дух единства. Ведь когда мы едины, нам не страшны никакие испытания.
3: Спасибо, Анна Владимировна, большое за сегодняшнее интервью. И я очень надеюсь, что, прослушав сегодня программу, люди еще раз поймут, что День народного единства – ключевой и важный праздник для нашей страны. Я напомню, что гостем программы сегодня стала Анна Владимировна Лысенкова, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Спасибо.
4: Спасибо, до свидания.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В Кубрине в День народного единства открыли движение по реконструированному старому мосту. Символично, что этот объект открывается в День народного единства, праздник, который усиливает консолидацию всего белорусского общества, напоминает нам о том, что мы один народ, который помнит и уважает историю традиции, отметил глава района Александр Масиюк. Общая длина моста составила 109 метров. При его реконструкции использованы 223 тонны металла. После реконструкции на мосту расширили покрытие проезжей части. Сделали велодорожку. Сегодня, в День народного единства, нотариусы Брестского нотариального округа проводят традиционную республиканскую благотворительную акцию по широкому кругу правовых вопросов. Каждый желающий может получить профессиональную юридическую помощь. Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком работы нотариальных контор. Узнать адрес, контактные телефоны и часы работы ближайшей нотариальной конторы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты и разделе «Найти нотариуса».
0: Новости.
1: К другим событиям. Молодежь предприятия «Коммунальник» и «Брестгорремстройтрест» присоединилась к акции «Дерево единства». После посадки молодые деревья бережно обвязали лентами в цветах государственного флага Республики Беларусь, что стало ярким символом национальной гордости, уважения к традициям и любви к родной земле. Участники выразили надежду, что высаженные деревья будут расти, крепнуть и олицетворять процветание родного города и всей суверенной Беларуси. Сентябрь – это идеальный срок для посадки хризантемы. Специалисты предприятия «Коммунальник» установили в Бресте по улице Московской цветочные кашпо с хризантемами. Она по праву носит титул королевы осени, стойко переносит прохладу и дарит городу буйство красок, когда большинство растений уже готовится к зиме. С новыми осенними посадками в городе расцвели осенние астры. Вместе они создают уютный и нарядный городской пейзаж. Уже сегодня в центре Бреста на Советской состоится интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Олег Романенко. Привет-привет тебе, Романенко.
1: Привет, Юлия Майская.
0: Слушай,
1: привет.
0: Что-то не по сценарию идет.
1: А зачастили мы с тобой как-то,
0: мы с тобой,
1: да,
0: в рамках вечернего шоу «По дороге домой» без Алексея Лиховича.
1: Мы точно забираем у него хлеб. 100%.
0: Ой, друзья мои, всем огромный родинный привет. Это действительно вечернее шоу, только вот при наличии Юли, хотел сказать Романенко, ты представляешь, при Юле Майской,
1: Влада
0: Романенко. Оно никак не может называться, знаешь ли, в сегменте вечера утреннее шоу «Самое доброе утро», и не может никак называться «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем, потому что мы с тобой пара утренников. Но здесь мы появились, друзья, ненадолго. У нас-то стоит какая главная задача? Разыграть сегодня пригласительный билет не один, а два в цирк. И, конечно же, напомнить о том, что мы невероятно трепетно и волнительно ожидаем встречи с каждым из вас сегодня в День народного единства. Мы, знаете ли, замахнулись на то, чтобы свой праздник, день рождения «Радио Прест», отметить два дня подряд.
1: Ой, но звучит как вкусно, на самом-то деле. Я, знаете, что приоткрою вам небольшую завесу тайны. Между прочим, к нам люди ездят из разных уголков Брестской области. Вот, кстати, одна птичка нашептала, что, между прочим, люди с Пружан приехали для того, чтобы присоединиться к нашей компании и стать частью большого праздника. Второй день. 23 года. Ты знаешь, что вот с цифрой 2 у нас с тобой очень много чего связывает, на самом деле. Вот мы с тобой как пара, это два человека. Это утро. Всегда, знаете, вот как пара ног встает рано-рано с кровати. Пара ног уходит с работы в сторону дома. Поэтому надеюсь, что пара ног, которая сегодня кружилась на протяжении всего дня, то там, то здесь появится и действительно примет участие в нашем интерактиве. Правда?
0: Это правда. Вот потому как пара нормальных Юли Майской и Влад Романенко, друзья мои, остаются такими нормальными, открытыми, абсолютно радостными людьми для вас сегодня. И мы хотим действительно с каждым из вас сегодня познакомиться. С каждым из вас сегодня возможно сфотографироваться, если будет такая уникальная возможность. И, безусловно, разыграть огромное количество подарков, которые мы для вас подготовили. Вы можете, кстати, их лицезреть в наших социальных сетях. Заходите, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Ну, а так или иначе, мы ждем встречи с каждым из вас. Сегодня уже совсем скоро в центре Бреста. Пешеходная улица Советская, 18:00. Вы нас услышите, вы нас узнаете, вы нас определите. А как только услышите позывной «Радио Брест» и увидите Майский и Романенко, обязательно подтягивайтесь к месту нашей встречи.
1: Ну и, собственно, место нашей встречи изменить нельзя, поэтому ждем абсолютно всех и каждого. И напоминаем, что совсем скоро мы разыграем два билета в одни руки в цирк. Поэтому будьте готовы.

0: Всем привет, дорогие друзья, это мы, Майская Романенко, здесь в рамках вечернего часа. Знаете, что мы делаем? Мы сейчас волнуемся. Мы на самом деле сегодня какие-то исключительно приятные торопыги, друзья мои. И на самом деле сегодняшний вечер, он волнителен для нас, друзья мои. Не потому, что мы будем разыгрывать билеты в цирк, и сегодня мы сделаем это совсем скоро, а потому что, друзья мои, совсем скоро остались считанные часы до встречи с нашими радиослушателями, которые на самом деле, по признанию их самих, ведь мы видим, какие сообщения к нам приходят, они приезжают из разных уголков Первого региона. И ты знаешь, ведь на самом-то деле ответственность какая, а? Она повышается так или иначе. Если вам, дорогие люди, кстати, кажется о том, что да что они, выйдут, все сделают, да, мы сделаем. Хотим вам просто сказать, если вы вдруг слушаете, друзья, мы встречаемся в 18:00 на Пешей улице Советской. Именно там вы нас услышите, увидите, помните, что фирменные цвета. Радио Брест – это белый, черный и оранжевый. Друзья мои, не забывайте. Ну и, конечно же, я к чему веду? От волнения даже забыла. Мы, друзья мои, обещали вам радиоэфир перенести на улицы города. Мы это сделаем. Наша популярнейшая рубрика «Проверь меня, если сможешь» в рамках утреннего шоу. Она выходит на улицы Бреста.
1: Ну, наконец-то!
0: И у каждого из вас там присутствующих будет возможность сегодня позадавать нам радищикам Юлии Майской и Влада Романенко вопросы.
1: Ну, а если сказать откровенно, количество вопросов на самом деле не ограничено. Понятно, что дело количество подарков-то у нас ограничено, так что, друзья, попробуйте быть в первых рядах, чтобы, собственно, взять инициативу в свои руки и задать нам волнующий вас вопрос. У нас, между прочим, вот мы, ты знаешь, такую вот нотку с тобой задали, очень даже музыкальную, и Тамара, одна из наших постоянных радиослушательниц, написала: «Добрый день, ребят, собираемся из Бреста». Ну, вау. Вау. Ну, нет, на самом деле, это эмоции, которые вот невозможно передать. Нет, мы прекрасно понимаем, что есть радиослушатели, которые просто ввиду каких-то рабочих причин просто не пишут, потому что нету времени. Но мы знаем, что они будут, и мы ждем вас.
0: Ты знаешь, вот эта вот история, Романенко. Люди собираются, а мы с тобой собрались.
1: А мы с тобой собрались.
0: Нет, друзья, мы разобрались, ну, послушайте, собрались. Если вы сейчас где-то уже держите путь на локацию, а давай подскажем, какую. Мы вот говорим: улица Советская, улица Советская. А это недалеко от той самой пресловутой пуговицы.
1: Фонарщика,
0: да, вот ту, которая потрешь, и обязательное желание сбудется. Друзья мои, там уже наши коллеги так или иначе занимаются выставлением локаций, чтобы вам было красиво лицезреть, приятно находиться. Поэтому все встречаемся в районе пуговицы фонарщика на Советской. Друзья мои, но вы меня поняли, да? Ну и, конечно, друзья мои, еще что мы будем делать сейчас? Мы анонсируем, опять-таки, розыгрыш двух пригласительных билетов, потому что кто-то скажет: ну что, пойдем посмотрим на ребят. Цирк же там устраивают. Ребят, ну, если что, мы будем там петь. Цирк, цирк, цирк.
1: Ну, я думаю, мы будем это 100%.
0: Да, правда. Но мы, на самом деле, предлагаем вам не путать цирк и, собственно, ведение своей программы от радищиков радиостанции «Радио Брест» и сходить в настоящий, профессиональный гомельский государственный цирк, который, друзья мои, уже раскрыл или поставил свой шатер в районе ЦМТ Московская 123 для того, чтобы начать свои выступления с завтрашнего дня, с 18 сентября уже можно будет видеть брещанам цирковые представления.
1: Но это уже получается даже не завтрашнего, а со вчерашнего, и уже второй день кряду, друзья мои. Но дело-то
0: в том, что... А почему со вчерашнего?
1: А вот с 18-го, подожди.
0: А сегодня 17-е?
1: А сегодня 17-е.
0: Романе.
1: А мне показалось, что ты сказала 16-е число.
0: Нет, 18-е.
1: А вот, говорят, жизнь невозможно повернуть назад. Вот так, друзья, живем вчерашним днем. Да, в принципе, и неплохо, потому что вчера у нас был день рождения, 23 года, а сегодня мы его переносим на площадку «Пуговица» у фонарщика. Так что берите с собой свои пуговички. Потрем, если что. На удачу.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20 выше 0. В Бресте ночью 8-10, днем 19-20. 21 с плюсом.
6: Реклама.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 18. Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ой, прям послушай, такой вот драму, ляму и так далее, да?
1: Милагуш,
0: мы
1: да.
0: только что с тобой вот говорили про язык, да, про французский язык, переключились mm-hmm. на белорусский язык, и все-таки наш белорусский язык, он не только милахучный, он некий язык любови, я бы даже сказала, еще в исполнении, знаешь, Юли Майской,
1: так.
0: когда я могу сделать своим голосом мур-мур, мне кажется, он будет звучать по-особенному красиво.
1: Ну, намурлыкала, конечно, сейчас нашим радиослушателям всем, да, без остатка. Да, друзья, действительно, если говорить не только про любовь, если говорить еще про, знаете, какой-то такой вот детский трепет, который мы испытывали когда-то, когда начинали ходить в цирк. Правда?
0: Да, Романенко, просто ты знаешь, у взрослых как? У них
1: да.
0: все начинается с любви, а заканчивается цирком. Интересно вообще.
1: Ну, ты знаешь, тут самое главное споймать основную мысль. Основная мысль это какая? Понятное дело, что за закрытыми дверями может быть все, что угодно, и цирк. А цирк-то тоже может быть красивый, между прочим. Там вам и эквилибристика, там вам и гимнасты. Там надо так, извини меня, ухитриться и ухищриться настолько, да,
0: Романенко.
1: Чтобы... Ну, это вот в моей жизни, наверное,
0: там,
1: только
0: там
1: так,
0: надо,
1: знаешь?
0: Там в цирке нужно не ухитряться.
1: А
0: там в цирке нужно показывать уже профессионализм и умение. А этому
1: Ой.
0: Всему нужно учиться до выступления.
1: Ой, главное, чтобы тебя клоуном не назвали в какой-то момент.
0: Ой, ну ты знаешь, клоуном вообще будет, мне кажется, милое дело. Понимаешь, тебе все рады, тебе все улыбаются, тебе все хлопают в ладоши. Это же потрясающе, да? Друзья мои, для того, чтобы действительно ощутить цирковую атмосферу, обязательно нужно сходить самому, почувствовать себя ребенком в душе и сводить своих детей в цирк. У нас, тем более, приехал цирк в город Брест, Гомельский, государственный цирк, невероятно красивый и классный. И завтра он откроет свой цирковой шатер для всех желающих посмотреть цирковые представления. А продлятся эти самые представления у нас в Бресте по 11 октября, друзья мои. Цирк, да, Шапито 13 метров с программой «Тайны египетских пирамид» приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже рождается настоящая магия, а зрители становятся частью великого спектакля, друзья мои. Хотите увидеть это своими глазами? Сходите, купите билетик.
1: Слушайте,
0: либо есть другая альтернатива. Выиграть,
1: конечно,
0: у нас.
1: Конечно, конечно, выиграть. Вот, ну, я не могу сдержаться, не сказав эту фразу. Египетская сила. Да, действительно, друзья мои, одна из самых популярных фраз из того самого пресловутого телесериала. Но да ладно, друзья, мы перемещаемся, собственно, вот сюда и слушаем вопрос, который мы хотим вам задать, чтобы вы, кто-то из вас, ответив первым, получил два билета в одни руки на предстоящее шоу.
0: Да, друзья мои, мы позывные сверим. 3-3 код 3-9-9-0-0-11. Вот сюда, соединенный чат Viber активен. Мы будем собирать ваши правильные ответы. Итоги розыгрыша подведем уже в окончании часа, совсем скоро. Ну а пока, внимание, вопрос.
1: Итак, вопрос. Какой условный сигнал подают друг другу артисты в цирке во время исполнения номера? Отправляйте.
0: Маленькая подсказка, можно? Словесный сигнал.
1: Словесный сигнал.
0: Какой?
1: Отправляйте свои варианты на студийный вайбер, номер которого плюс 375, код 33-399-0011. Какой условный сигнал подают друг другу артисты в цирке во время исполнения номера?

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы? Современный смартфон с отличной камерой? Или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: Романенко, я тоже надеюсь, что нас кто-то оберегает с тобой, знаешь ли, возможно, действительно, Вселенная нас сегодня с тобой поддержит, и абсолютно всех без исключения, кто уже торопится на встречу с нами, да, на улице Советская, в городе Бресте, друзья мои, а вот локация, это пуговица нашего фонарщика знаменитого, пока мы будем добираться к вам, натрите эту пуговицу хорошенечко, друзья мои, загадайте желание, пусть действительно Вселенная сделает все для того, чтобы все ваши самые хорошие мысли обязательно превратились в реальности, чтобы вам было хорошо. Ну, мы-то точно знаем, кому сейчас будет, ну, очень хорошо. Это человек, у которого даже имя победоносное. Если вы сейчас подключились к нам и не понимаете, что происходит, это хорошо. Значит, вы почти в отключке. Окончание рабочего дня. А
1: Лёнь,
0: что?
1: Хорошо,
0: человек,
1: слушай,
0: устал.
1: Побыть в отключке — это неплохо. Это перезагрузиться перед очередным этапом. И каким этапом? Музыкальным, который мы скоро вместе с вами повзаимодействуем, да проведем. Да и будем находиться рядом, поскольку действительно праздник души, праздник музыки и праздник вашего настроения должен идти в массы. Ну, а перед этим мы еще раз напомним, что у нас состоялся розыгрыш, и мы разыгрывали 2 билета в одни руки на цирк «Шапито 13 метров» с программой «Египетская сила», хотел сказать, с программой «Сила египетских пирамид». В общем, друзья, начинается вся эта программа с завтрашнего дня, так что welcome, все будут рады. Ну и вопрос у нас звучал следующим образом. Какой условный сигнал подают друг другу артисты в цирке во время исполнения номера?
0: Друзья мои, ну что, у нас, конечно же, есть победители. Мы не просто так акцентировали внимание на том, что этот победитель имеет имя победителя – Александр. Правда?
1: Александр, 96-50.
0: Вот, поздравляем вас, 96-50, тот, который позывной, дорогие друзья. И, между прочим, я знаю, что Александр спешит к нам. Нет, не на помощь, как Чип-Чип-Чип Дейл, а действительно навстречу, друзья мои.
1: Вот с этой фразой «ап», друзья, если вы на какой-то момент задумались, забыли или не знали. Действительно, либо «али-ап», либо «ап» Александр оказался первым в списке, кто дал правильный ответ.
0: Мы вас поздравляем от души и спасибо всем огромное, кто участвовал. Друзья, ну, я вижу, что правильные ответы есть, смотри, в нашем чате. Но люди, к сожалению, не первыми прислали правильные ответы. А это означает что? Что у вас возможность будет стать еще победителями. Потому что на протяжении нескольких дней мы разыгрываем пригласительные билеты в цирк, цирк, цирк, цирк, цирк. Ну, а кто хочет, друзья мои, попасть сегодня не в цирк, а на встречу с нами, с Юлей Майской, Владом Романенко, еще с нашими коллегами, тогда что? Встречаемся уже скоро. Ну, почти через час, да?
1: Ты что же, потираешь руки?
0: Слушай, 16:53. Мы встречаемся и назначили свидание нашим радиослушателям на 18:00, чтобы отметить второй день подряд день рождения Радио Брест в День народного единства и показать на деле, что Радио Брест объединяет.
1: Ну что ж, друзья, мы будем рады видеть абсолютно всех и каждого, но на этом наш эфир подходит к концу. Встречаемся в максимально прямом эфире. Да.
0: Да. Ну что, мы прямо со студии прямого эфира Радио Брест перемещаемся на Советскую, правда?
1: Уже скоро встретимся, друзья мои.
0: Волнительно.
1: Ну, волнительно,
0: и
1: да.
0: Очень-очень приятно одновременно, правда?
1: Конечно.
0: Ну что, Романенко, погнали на Советскую?
1: Да погнали.
0: Да давай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В День народного единства сотни людей непрерывно направляются к мемориалу жертвам этноцида белорусского народа на месте бывшего польского концлагеря в Березе-Картузской. Память о людях, замученных здесь панским режимом, дату освобождения от которого мы празднуем 17 сентября, будет всегда жить в сердцах белорусов. На место памяти жертв этноцида в День народного единства люди едут из разных уголков некогда разделенной и израненной, но сегодня единой и независимой страны. Среди тех, кто приехал сегодня почтить память людей, чьи жизни окончились в одном из первых концлагерей в Европе, много молодежи. Александр Новик из «Молодечно» считает День народного единства важнейшим праздником для каждого без исключения белоруса. Концлагерь в Березе-Картузской – это то место, где белорусов в прямом смысле слова уничтожали. И я считаю правильным провести этот день здесь, поскольку мы должны помнить о событиях польской оккупации и не допускать повторения той трагедии, убежден молодой человек. Делегация первого региона во главе с заместителем председателя облисполкома Михаилом Баценко посетила свободную экономическую зону, которая находится на границе вьетнамской провинции Лакай и Китая. Напомним, накануне экономические зоны Бреста и провинции Лакай подписали соглашение о сотрудничестве. Белорусская сторона ознакомилась с применяемыми технологиями в сфере организации транспортной логистики при совершении экспортно-импортных операций. Экономическая и правовая модель СЭС Брест заинтересовала вьетнамских партнеров как образец для дальнейшего развития СЭС провинции Лакай.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос, сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
7: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Радио Брест.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
11: Кофе купил.
12: Вернулась.
11: Билеты в кино.
12: Вернулась.
11: Поужинали.
12: И это вернулось.
11: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Наши песни.
1: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
1: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
1: День народного единства.
2: В Бресте в День народного единства у обелиска на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в боях за воссоединение белорусского народа, осенью 1939 года состоялась памятная церемония возложения цветов и торжественный митинг. Отдать дань глубокого уважения подвигу героев собрались руководство Брестской области и города, депутаты, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, духовенство, ветераны, трудовые коллективы предприятий, молодежь и сотни неравнодушных брестчан. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, обращаясь к участникам митинга, подчеркнул, что День народного единства имеет для Брещины особое значение. «На 18 лет наш регион был оторван от страны и жил по чужим законам. Это были годы бесправия, унижений, запрета учиться и говорить на родном языке. Любые попытки сопротивления жестоко пресекались. Однако наши предки находили в себе силы и мужество отстаивать права белорусов», отметил глава области.
3: Исторический день не только для Брестской области, но и для нашей страны, для Республики Беларусь, так потому что произошло восстановление западных и восточных территорий нашей страны. И понятно, что 18 лет Брестская область, да и другая территория нашей страны, проживала под гнетом польских оккупантов. Рижский договор, который был подписан, предусматривал нормальные отношения. Будет сохраняться традиция, будет сохраняться история, будет возможность получить образование. Но мы уже убеждаемся и на сегодняшней практической жизни, как часто европейцы обманывают нас, проводя определенные переговоры, достигая на этих переговорах каких-то временных успехов, а потом забывая об обязанности исполнения этих задач, которые были подписаны в документах. Буквально вот, если взять историю Брестской области, первых дней практически в Брещане жители Брестской области восстали, начали организовывать очень серьезное сопротивление. Кто эту историю изучал, смотрел, то первые партизанские отряды возникли не в 41-м, не в 45-м году, они возникли в 20-х, 21-х, 22-х годах, когда наши люди, находящиеся под давлением польских оккупантов, просто уходили в леса, создавали партизанские отряды и вели непримиримую борьбу вот с тем, что происходило на нашей территории.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Делегация Брестской области приняла участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Вьетнама в высшей точке провинции Лакай. Сегодня состоялись переговоры с руководством района Сапа провинции Лакай, ключевого места туристического интереса в регионе. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, а также возможность установления прямых связей между туристическими организациями провинции Лакай и Брестской области. В Кобрине в День народного единства открыли движение по реконструированному старому мосту. Символично, что этот объект открывается в День народного единства, праздник, который усиливает консолидацию всего белорусского общества, напоминает нам о том, что мы один народ, который помнит и уважает историю традиции, отметил глава района Александр Масиюк. Общая длина моста составила 109 метров. При его реконструкции использованы 223 тонны металла. После реконструкции на мосту расширили покрытие проезжей части. Сделали велодорожку. В школах Брещины прошел единый урок, посвященный Дню народного единства, 87-й годовщине воссоединения Западной Беларуси и Белорусской Советской Социалистической Республики. Младшие школьники через игры, интерактивные карты и викторины познакомились с понятием дружбы, сплоченности и узнали, почему так важно беречь свою малую родину и семью. В 5-8 классах внимание сосредоточено на культурном богатстве регионов Беларуси, общих традициях и созидательном труде предков, объединивших наш народ. Старшеклассники включили в открытый диалог об исторических событиях 17 сентября 1939 года, восстановлении исторической справедливости, современных достижениях суверенного государства и личной гражданской ответственности каждого за будущее Отечества. Брестский государственный университет имени Пушкина собрал молодежь Беларуси и России на студенческий форум «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп. Инициатива, которую реализует Брестский госуниверситет имени Пушкина, объединила студентов из 16 учреждений образования Беларуси и России. Участие в праздничных мероприятиях приняли Белорусский профсоюз работников образования и науки, представители власти и системы образования первого региона, Белорусского республиканского союза молодежи, духовенства и руководство вуза-организатора. В агрогородке Новая Попина почтили память жертв войны и присвоили школе имя героя Беларуси Андрея Нечипорчука. В День народного единства у захоронения жертв фашизма в центре агрогородка собрались руководство района, почетные гости, жители и молодежь. Возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Затем Новопопинской средней школе торжественно присвоили имя героя Беларуси. Трогательным моментом стало открытие мемориальной доски в честь Андрея Нечипорчука. Завершилось мероприятие диалоговой площадкой. Сегодня, в День народного единства, в УВД Брестского облисполкома милиционерам области вручили заслуженные награды и очередные специальные звания. Для 36 сотрудников региона этот праздничный день стал особым. Четверо молодых сотрудников, пришедших на службу в органы внутренних дел, произнесли слова присяги. 11 сотрудников милиции награждены медалью за безупречную службу третьей степени. 21 удостоен очередного и первого офицерского звания. Завершила торжественный ритуал общее исполнение государства. Гимна Республики Беларусь. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 17,22. В Барановичах ночью 6,8, днем 17,19. В Пинске ночью 7,9, днем 18,20. В Бресте ночью 8,10, днем 19,20. 21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.

0: подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем!
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конте, Матеоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай. Я бренд. Бренд 5 и в Instagram Touch Life.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Кофе купил.
4: Вернулась.
5: Билеты в кино.
4: Вернулась.
5: Поужинали.
4: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, проходит во Дворце спорта в Минске. Форум объединяет рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов. В основе мероприятия 6 тематических блоков – героизм, миролюбие, трудолюбие, национальное наследие, роль белорусской женщины, молодость. Ко Дню народного единства во Дворце спорта также представлена интерактивная выставка «Белорусь». «Белта. Одна страна, одна судьба», которая отражает традиции и смысл одного из главных праздников белорусской государственности. Экспозиция включает несколько составляющих – плакаты с фотографиями и архивными материалами, медиа-уголок, электронную историческую викторину, виртуальную экскурсию, интерактивную площадку. Единство белорусского народа равно независимости государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Единство – это наша независимость, подчеркнул белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. Делегация первого региона во главе с заместителем председателя облисполкома Михаилом Баценко в ходе визита во Вьетнам посетила колледж Лакай. Это главное учебное заведение провинции со специализацией на машиностроении, электронике, медицине, туризме. Стороны нашли точки соприкосновения между Брестским политехническим колледжем и вьетнамским учреждением образования. Отдельное внимание – сотрудничество в сфере взаимных тренингов для повышения квалификации преподавателей. По итогам встречи стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. Беларусь выступила посредником в обмене телами погибших между Россией и Украиной. В ходе гуманитарной процедуры на белорусской территории сторонам были переданы тела погибших военнослужащих, 23 российской стороне и 252 украинской. Родные и близкие смогут проводить бойцов в последний путь. Беларусь уже в который раз подтверждает статус надежного гуманитарного коридора. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз с погодой.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест. I get sick.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 7-9, днем 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Your mercy.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.